0: так сразу и отдам».
1: Они одновременно кивнули, довольные друг другом, и направились к стоящему в стороне трактору.

0: Двоим в железной кабине было тесно. Девчонка сидела боком, прижималась холодным бедром к сухому колену бабы Маши, угловатым плечом упиралась в пыльное стекло. Сутулившаяся, подобравшая свои длинные худые ноги, она походила сейчас на изябшую болотную цаплю. Закинув тонкую руку за спину пожилой женщины, она крепко вцепилась в спинку единственного здесь кресла и отрешенно смотрела на дорогу. О чем она думала? Баба Маша представить не могла, как должна сложиться жизнь, чтобы такая вот молоденькая девчонка, бестолковая сикушка, бросила все, что у нее было, и пошла по рукам. Ну разве могла она понять, что творится в голове у этой Наташки?
1: «Ты сама-то откуда?»
2: «Из Коворчино».
1: «Живешь где?»
2: «Где придется, знакомых много. Думаю, в город податься. Может, в Москву даже.
1: Так там деньги нужны будут.
2: А у вас еще что-нибудь вроде этого крестика есть?»
1: «Найдем».
0: Трактор скатился с насыпи шоссе и, подпрыгнув, въехал в глубокую колею грунтовой дороги.
1: «Долго нам еще ехать?» «Да темно, успеем».
0: Солнце только клонилось к западу. По лугам и заброшенным полям ползли тени облаков, а из-за зубастой полосы леса медленно выбиралась огромная и сине-черная туча.
1: «Опять дождь будет»,
0: — вздохнула баба Маша и, помолчав, неожиданно для себя принялась рассказывать историю о липе, посаженной братом Федором перед уходом на фронт. Рык дизеля глушил ее слова, она почти кричала, чтобы быть услышанной, и оттого обычный рассказ ее сделался похожим на отчаянную жалобу. Гроза началась, когда они въехали в лес. Совсем близко сверкнула молния, оглушительно рявкнул гром, грянули по крыше жесткие струи ливня. За считанные секунды трактор погрузился в густую тьму и будто бы даже увяз в ней. И баба Маша кричала, надрывая уже севший голос.
1: «Места у нас глухие, особенные! И лес этот непростой! Даже по дороге чужой человек может не пройти, заплутает! Тут у нас недавно сбежавшие бандиты без следа сгинули!»
0: Трактор размеренно покачивался и будто плыл вне времени, вне пространства, переходя из одного мира в другой. По сторонам двигались едва угадываемые черные фигуры, то ли кажущиеся живыми кусты и деревья, то ли замороженные волшебством лесные чудовища. Свет фары вспышки молнии выхватывали из иссеченной струями мглы тянущиеся к машине уродливые сучья лапы и клонящиеся к ней стволы туловища. Наташка вдруг вспомнила, что вот так же, погружаясь в шевелящуюся тьму под грохот электрических разрядов, работала машина времени в каком-то старом фантастическом фильме, который она видела однажды по телевизору. Ей стало жутко. Очередная вспышка молнии на миг высветила размытую дорогу. Наташка взвизгнула. Ей показалось, что на обочине, прислонившись к призрачно-белой березе, стоит огромная фигура и похожая на человека чудище, и размеренно, словно машина, машет рукой трактору. Вцепившаяся в руль баба Маша быстро глянула на девчонку, крикнула, широко разевая неровный беззубый рот.
1: «Ты не бойся! Это Иван Иванович с нами здоровается!»
0: Ее морщинистое лицо, подсвеченное снизу тусклым светом приборной доски, казалось уродливым и мертвым, словно резиновая маска. Наташка зажмурилась, запищала и тихо поползла вниз на холодное дно кабины.

0: Остальное было как во сне. Непонятная суматоха, шум, темнота, чьи-то руки, ласковые голоса.
1: Экая красавица! Конфету-то ты ей сразу дала?
2: Да.
1: Тогда подействовала?
2: Недавно, должно быть.
1: Голову ей придержи. Пей, милая, пей.
0: Что-то сладкое и пахучее лилось в горло, текло на подбородок.
1: Ты глотай, милая. А теперь вставай. И пошли, пошли. Держись за меня. И раз ножкой, и два другой.
0: Ее поддерживали с двух сторон, ей помогали шагать. Она была как пьяная, мысли путались, ноги заплетались, перед глазами все плыло, качалось, дрожало. И это было очень смешно.
1: Улыбается красавица, вот и правильно, посмейся, посмейся.
0: Ее привели в теплое и светлое место, раздели, заставили сесть.
1: Ручку, ручку подними. Теперь ножку давай сюда. Вот, хорошо, вот умница.
0: На нее лили горячую воду, ее окунали, оттирали, намыливали. Потом ее завернули в нечто большое и мягкое, сунули в рот что-то вкусное и рассыпчатое. Ей хотелось спать. Но чужие руки неустанно тормошили ее, а добрые голоса все что-то от нее требовали.
2: «Жуй, одевайся, пей». «Встань! Ляг!»
0: Потом она долго куда-то падала и слушала дурманящий ласковый голос.
2: «Невеста! Ну, чистая невеста!»

0: К утру буря стихла. Накинув на плечи мужнину фуфайку, баба Маша вышла посмотреть на липу. Несколько раз обошла она колодец и поваленное дерево, а потом заметила в траве у корней два слабеньких ростка с листьями-сердечками, и на душе разом потеплело.
1: «Вот как славно-то! Теперь уж Иван Иванович о вас позаботится, не даст пропасть!»
0: Натужно проскрипели ворота соседского двора, Любаша выпускала кур. Баба Маша направилась к ней, крикнула издалека, едва миновав ржавый остов комбайна.
1: «Не пора ли?»
2: «Пора!»
0: — откликнулась соседка. Утро выдалось чистое и звонкое, словно фужерное стекло. Солнце еще только собиралось показать из-за деревьев выгнутый бордовый край, и по светящемуся небу будто слабый марганцовый раствор растекся, обильно напитав рыхлую вату облаков. За околицей щедро считала чьи-то годы жизни кукушка, в огороде трещали налетевшие из леса сороки, а на дворе бабы Маши надрывно и неумело пробовал голос молодой петушок. Они встретились у дровяного сарая. Баба Люба вела Наташку под руку.
1: «Как она?»
0: — тихо спросила баба Маша.
2: «Хорошо».
0: Одетая в долгую белую рубаху, Наташа едва переставляла ноги. Глаза с огромными зрачками, словно мутной пленкой, были затянуты. Баба Маша взяла девушку под локоть, прижала к себе.
1: «Пойдем, что ли?»
0: Неуверенно зачем-то спросила баба Люба.
1: «Пойдем».
0: Медленно шли они по росистой траве через тихую деревню. Мимо кривенькой избы Васьки Лихачева, мимо завалившихся хором Петра Петровича Варламеева, мимо крепкого еще дома Федота Солдатенкова, мимо заросшего крапивой участка, где когда-то было хозяйство братьев Нефедовых. Шли к стоящей на пригорке сосне.
1: «А я тесто для оладьи поставила»,
0: — тихо сказала баба Маша, крепко держа расслабленную руку девушки.
1: «В аккурат к обеду напеку».
2: «А я пирогов с грибами на ужин думаю сделать».
1: «И молочко парное будет, и сметана».
2: «Варенье 2 дня назад наварила».
1: «Будет что на стол поставить».
2: «Найдем».
0: Они взобрались на пригорок и остановились, осматриваясь. Близкий лес дышал туманом, зябко вздрагивал, сбрасывая с отяжелевших крон остатки ночного дождя и утреннюю росу.
2: «Ты попридержи ее пока»,
0: — сказала баба Люба и, наклонившись, подняла с земли обрезок стальной трубы. Баба Маша кивнула и, зайдя Наташе за спину, крепко ее обняла. Баба Люба шагнула вперед. Помедлила, чуть собираясь с духом, потом широко размахнулась и ударила обрезком трубы по ржавому лемеху, висящему на остром обломке соснового сучка. Лязг разбил стеклянное утро. Баба Маша почувствовала, как вздрогнула Наташа. Вереща сорвались с оград перепуганные сороки. Осеклась, умолкла кукушка. И снова баба Люба ударила металлом по металлу, заставляя эхо зайтись в истеричном плаче. И еще раз. И еще.
1: «Тихо, девка, тихо!»
0: — увещевала задергавшуюся Наташку баба Маша.
1: «Все хорошо, и крестик я тебе сегодня же отдам, и покормим мы тебя, и помоем опять, и спать уложим. Тихо ты, тихо!»
0: — шептала она девушке в ухо под отрывистый лязг. А потом подняла голову, бросила взгляд в сторону леса и сама вздрогнула, как всегда вздрагивала, завидя Ивана Ивановича. Так и не смогла привыкнуть, хотя сколько уж лет бок о бок прожили. Огромный, за 2 метра ростом, густо заросший шерстью, замшелый, он шагал, широко размахивая длинными мощными руками, и туман бежал у него из-под косолапых ног, завиваясь вихрями, поднимаясь волнами.
3: Захрипела,
0: застонала Наташка, разглядев приближающееся лесное чудище. Попыталась вырваться, но опоенная зельем быстро лишилась сил и обмякла на руках бабы Маши. А та все приговаривала, быстро стараясь не смотреть на близкого уже Ивана Ивановича.
1: «Не бойся, дитятка, не бойся. Ты, чай, не с такими зверями встречалась. Этот только на вид страшный, а так-то он ласковый. Не веришь? У Любы, у лишачихи нашей спроси, она знает, она скажет. Добрый он и работящий. Хороший мужик, не зверь какой-нибудь непутный. Ты уж будь с ним ласково. Ты уж с ним как-нибудь, и все хорошо будет. Все хорошо. Поживешь тут у нас до лета, а там, глядишь, и сама останешься. Нельзя нам без мужика, Наташа. Никак нельзя. Ох!»

В сегодняшнем выпуске «Модели для сборки» рассказ из цикла «Легенды неизвестной Америки», опубликован в антологии «Темпориум» издательства «Снежный ком М» в 2012 году. Составитель Эрик Брегис. Тим Скоренко. Господин одиночества.

0: Когда Фрэнк и Лоун появился в городе, мне было 15. Правда, я врал, что 18. Росту во мне было под 6,5 футов, и я мог позволить себе немного преувеличивать. Ну да ладно, дело не во мне. Фрэнк приехал на попутке. Водитель высадил его напротив почтового отделения, и первым делом Фрэнк отправил письмо. Важно ли это для моего повествования? Наверное, да, хотя значимых последствий это письмо за собой не повлекло. Почему-то мне кажется, что любая, самая маленькая деталь может рассказать о Фрэнке что-то новое. Я так и не смог постичь глубину его удивительных способностей, но, возможно, это получится у вас. Когда он вышел из здания почты на улицу, к нему тут же подлетела стайка мальчишек. Среди них был Карти, сын нашего соседа, и потому я знаю все о первых минутах Фрэнка в городе. Мальчишки традиционно начали то ли задирать новоприбывшего, то ли выпрашивать монетку. Тут ты не поймешь толком. Я и сам 6 лет назад занимался тем же. Подбегаешь к незнакомцу и начинаешь вопить, предлагать ему какое-то барахло из карманов, пытаешься вытащить у него носовой платок из пиджака. Это напоминает котов и собак, метящих территорию. Зашел на чужую землю? Будь добр терпеть ее законы. Фрэнк не стал доставать кошелек и откупаться от приставучих пацанов. Он сразу же отвесил пару мощных затрещин одному, второму, а остальные уже и разбежались. У Джерри Брауна потом ухо ныло так, что вызывали врача. Не знаю, что сказал наш эскулап. Все это тоже понаслышке. В маленьком городке все узнаешь понаслышке. Везде есть твои знакомые. Мясник, продавец в табачной лавке, старуха на крыльце прачечной. Каждый что-то запоминает, а ты бегаешь, расспрашиваешь. И в итоге головоломка сходится. После посещения почты Фрэнк отправился в гостиницу. Она у нас одна, зато называется гордо «Отель Делюкс Брэннон». В отеле всего-то 6 номеров на 2-м этаже. На 1-м жил сам Брэннон с 2 дочками. Жена его померла, когда младшей Виджи было 5 лет. На жизнь доходов от гостиницы вполне хватает, тем более у Брэннона еще и магазин. Я не помню случая, чтобы в отеле «Делюкс» все номера были свободны. Правда, такого, чтобы все 6 заняты, я тоже не помню. Но в целом дела шли не так плохо, как могли бы идти в маленьком городке. Дело в том, что городок-то маленький, а вот трасса мимо проходит оживленная, 87-я федеральная, и от Мидвеста до Кейси нет, кроме нашего города, ни одного населенного пункта. Вот и съезжают к нам. Перекусить, прикупить чё в дорогу, а порой и ночь провести. Ей-богу! Каждый, кто останавливался в те годы в отеле «Делюкс», мечтал провести эту ночь со старшей дочкой Брэннона, Кэтрин. Потому что она была сказочно красива. Я не берусь описать ее, нет у меня такого таланта. Она шла по улице, а время вокруг точно замирало. Каждый мужчина оборачивался ей вслед, каждая женщина завидовала. У нее были длинные светлые волосы, вздернутый носик, огромные глаза. Это все так банально звучит, что я не хочу продолжать. В общем, она была совершенство, поверьте на слово.
1: «Конечно, я был в нее влюблен. Покажите мне того, кто не был».
0: Ей было 16. Я забыл упомянуть, что шел 1978 год.
1: Да, сейчас мне уже за 50. Я женат. Я растолстел, хотя мой немалый рост несколько сглаживает полноту. И я по-прежнему живу в этом самом городе.
0: Но тогда мне было 15. Я был романтиком и мечтателем, как все подростки. Я мечтал спасти Кэти от бандитов. Например,
1: На нее набрасывается какой-либо нехороший постоялец, а я случайно прохожу мимо и раз, бью его прямо в челюсть. И все. Он лежит без сознания. Кэти целует меня, своего спасителя. Черт, мне и сегодня грустно об этом вспоминать. Да, вот еще что. У Кэтрин была сестра, Вирджиния. В тот год ей исполнилось 13, и она напоминала гадкого утенка. В ней были черты Кэтрин, но эти черты никак не хотели складываться в единую систему. Рот казался слишком большим, глаза слишком широко расставленными, уши чрезмерно оттопыренными. С Вирджинией я не водился, по-мальчишески презирая ее как младшую, да еще и девчонку. Конечно, я не рассматривал ее в качестве женщины. Но вернусь к Фрэнку Элоуну. Он занял 3-й номер. Поднимаешься по лестнице и направо до конца коридора. Там дверь слева. Это двухкомнатный номер с ванной и душевой кабиной. Вообще, у Брэннона все номера разные. Первый — самый лучший, 6-й — худший. Зачем Элоун приехал в город, никто не знал. Если бы он передвигался на собственной машине, можно было бы предположить, что он просто съехал с дороги отдохнуть. Но он приехал на попутке по Дагаут-Роуд. Наш город расположен примерно в 1,5 милях по шоссе. Правда, он вполне мог попросить кого-то подбросить его до дороги или до ближайшего города, находящегося непосредственно на шоссе. В принципе, как минимум раз в неделю кто-то ездил и в Баффало за крупными покупками. Баффало — это наш окружной центр. Там находится аэропорт. Но Элоун не собирался никуда уезжать. Он заплатил Брэннону за неделю вперед. Сначала я решил, что у него в городе какое-то дело. Но потом изменил свое мнение. Он от кого-то скрывается, предположил я. О, да. С появлением Элоуна мои мечты относительно Кэтрин несколько поменяли направление. Теперь я планировал тайно раскрыть негодяя, который ограбил банк, казино, магазин, бензоколонку, нужное подчеркнуть, и предстать перед Кэт могучим служителем закона и борцом за справедливость. Параллельно с борьбой за справедливость я был не против запустить лапу в мошно Элоуна и немного разжиться за его счет. Все равно деньги краденые, думал я. Все это, конечно, было не более чем фантазиями. Но кое-какие странности в поведении Фрэнка все-таки были. Во-первых, он со всеми был знаком. Выйдя из отеля на второй день, он прошел по главной улице городка и при этом поздоровался со старухой Джилл, с Джейкобом Марри, с молочником Эбрахимом и так далее. Он здоровался с каждым, всем улыбался, всех приветствовал. Я в тот день выбрался на балкон второго этажа и читал книгу, забросив ноги на парапет. Фрэнк не мог опознать человека по подошвам домашних туфель. Тем не менее, от книги меня отвлек его оклик. «Как там капитан Блад?» — спросил он. В моих руках была книга «Хроники капитана Блада». «Так себе», — ответил я и посмотрел вниз. Надо отметить, что хроники, написанные Саботини на волне успеха «Одиссеи», и в самом деле имеют сомнительную художественную ценность. Я не знаю ни одного современного 15-летнего мальчишки, который открывал бы эту книгу. Да что там, сегодня дети не знают даже имени Шекспира, что уж говорить о Саботини. Но речь не об этом. Речь о том, что я ответил механически и вниз посмотрел тоже на автомате. А внизу был Фрэнк Элоун. Это был первый раз, когда я его увидел. «А откуда вы знаете, что я читаю?» — спросил я. «Дедуктивный метод», — улыбнулся Фрэнк и пошел дальше. Я проводил его взглядом. С этого самого момента я заинтересовался Элоуном по-настоящему. Я провел небольшое расследование, расспросил мальчишек и стариков и выяснил все то, что вам уже рассказал. И про попутку, и про почту, и про затрещины, и про гостиницу. Больше в тот день я Фрэнка и Лоуна не видел. И два последующих дня тоже. Но я следил за каждым его шагом. Через мальчишек, через невинные разговоры с мистером Бренноном и стариками, сидящими на крылечках, через болтовню с молочником. Почему я не хотел оставлять Фрэнка без присмотра? Вы думаете, что меня заинтересовала его реплика насчет капитана Блада? Нет. Мной двигало совершенно другое чувство — ревность. И если бы не ревность, я бы никогда не узнал того, что знаю сейчас. Наиболее неприятным было то, что моя ревность оказалась небезосновательной. На следующий день после приезда Фрэнк разболтался с Кэтрин Бреннан, встретив ее в холле гостиницы. Это я знаю от самой Кэти. Конечно, она просто обронила что-то вроде «болтала с Фрэнком», но я почувствовал, что это «болтала» пахнет чем-то более серьезным. Я для нее был всего лишь уличным пацаном, сохнущим по ее глазам и губам. А Фрэнк виделся неким рыцарем, солидным и обеспеченным мужчиной, одновременно искателем приключений, разве что без своего автомобиля. Мне пришла в голову мысль, что своим соглядатаем в доме Бреннонов я мог сделать Вирджинию. Она была ко мне неравнодушна, даром, что мелкая и некрасивая, и я вертел бы ею, как хотел. Доносить новости о постояльце, да пожалуйста! Но для этого нужно было еще дождаться Вирджинию. Похоже, она поехала в Баффало вместе с отцом, и поездка обещала затянуться на пару дней. Кэти была за старшую в доме, а гостиницей заведовал чернокожий портье по имени Джек, верный помощник Бреннана. Фамилию новоприбывшего я узнал из книги постояльцев Бреннана. Никто не обращал на меня внимания, когда я болтался в холле, листал журналы на столике для посетителей, рассматривал картинки на стенах. Все-таки я считался другом Кэти и ездил с ней в одну школу. Она была на год старше, но желтый автобус собирал всех детей от Баффало до Каспера, независимо от возраста. И мы часто сидели рядом, просто потому, что нам было о чем поболтать. О новом телешоу, о какой-нибудь классной песне. Только читать она не любила, и капитан Блад оставался сугубо моим героем. Уже после того, как Кэти упомянула в мимолетном разговоре Фрэнка, я задался мыслью узнать его полное имя. Простое Фрэнк меня не устраивало. Я пошел в гостиницу, улучил момент, когда портье отлучится, и заглянул в книгу. «Alone», — прочитал я. Говорящая фамилия. А через два дня, когда я увидел Фрэнка во второй раз, он целовался с Кэтрин Бреннан на заднем дворе отеля «Делюкс». Тогда я возненавидел этого выскочку. Я проклинал его, я не мог спокойно стоять и даже подпрыгнул от злости. Это смешно звучит, но я был и в самом деле чертовски зол. «Что делать?» — спрашивал я и признавался себе, что не знаю. Мы были знакомы с Кэтрин черти сколько лет. Я покупал ей сладости и смешил ее. Я делал для нее домашние задания и сочинил стихотворение, а он только приехал и уже получил больше, чем я за все время знакомства. Сейчас я, конечно, все понимаю. Боже мой, дарил конфеты и решал задачки. Смешно. Но тогда мои тщетные любовные потуги казались мне очень заметными и красивыми. Ладно, вернусь к Лоуну. Итак, он целовался с Кэтрин, а я наблюдал за ним через щель в заборе. Я тогда еще ни разу не целовал девушку и воспринимал поцелуй как что-то такое воздушное и нежное, точно зефир в шоколаде. Мне было странно видеть, как они впиваются друг в друга, как он пытается захватить как можно больший участок ее лица, а когда они отрывались друг от друга, я видел, что последними расплетались их языки. Да, Кэтрин казалась весьма искушенной в этом плане. Правда, вовсе не потому, что у нее были отношения с мальчиками. Просто у ее отца был видеомагнитофон и большая коллекция порнофильмов. Об этом я тоже узнал гораздо позже, когда мы начали встречаться с Вирджинией, и эта коллекция служила нам учебником любви. Хотя не исключаю, что многому Кэти научил именно Фрэнк Элоун. В тот день я в сердцах пошел прочь, кляня судьбу и обещая себе больше никогда не разговаривать с Кэтрин Брэннон. Конечно, на следующее утро, встретив ее на улице, я как ни в чем не бывало поздоровался. При этом я заметил, как она светилась, как была счастлива. Значит, мне не на что надеяться. Фрэнк Элоун приехал в середине августа, даже ближе к концу месяца. Каникулы подходили к своему логическому завершению. Я немного скучал по школе. Я ждал, когда в город снова приедет желтый автобус и повезет нас прочь. И Кэтрин будет сидеть у окна, а я рядом с ней. А еще через день я во второй раз поговорил с Фрэнком Элоуном. На этот раз он шел мне навстречу по улице. Никакого саботини у меня не было, зато было страстное желание что-либо у Фрэнка узнать. Подростковая ревность всегда такова. Главное — не добиться любви, а мучить свое сердце сознанием того, что твоя любовь принадлежит другому. Романтика страданий. «Привет», — сказал он. Я кивнул. Он явно не собирался со мной заговаривать, просто поздоровался. Но я должен был его задержать. «А зачем вы приехали, мистер Элоун?» — спросил я. Честно говоря, такой наглости я от себя не ожидал. Просто мне показалось, что я ничего, совсем ничего не должен этому человеку. И он мне ничего не должен. И он не расскажет моей матери, что я был нагл по отношению к нему. И вообще, человек, который целуется с Кэти, вполне может быть воспринят как ровесник. Он остановился и улыбнулся. «У меня есть одно небольшое дело». Меня подмывало спросить: «Целоваться с Кэти? Может, переспать с ней?» Но на это я не решился. «Что же это за дело?» — спросил я. Он покачал головой. «Это только мое дело». Его улыбка поблекла. Не то чтобы пропало, но стало какой-то грустной, отстраненной. Точно дело было неприятное. Странно. Мне казалось, что человек, поцеловавший Кэти, должен быть счастлив. Черт побери, я не знал, как еще задержать его, какой еще вопрос задать. Нам было не о чем разговаривать. Нас связывало лишь то, что мы любили одну женщину. Пока я раздумывал, он сказал: «Ну, я пойду». И я не нашел, что ответить.

0: 2 сентября должен был приехать первый школьный автобус из Баффало. Я ожидал этого дня с нетерпением. Даже не потому, что мне предстояло чаще видеться с Кэти, а потому, что ей предстояло реже видеться с Фрэнком. Меня это утешало. Что мне оставалось, кроме как следить за Фрэнком и Лоуном? Ничего. Моими глазами и ушами был сам город. Я видел, как он смеется, беседуя с Мидл-Вестом, как помогает миссис Пратчетт дотащить пакет с покупками от магазина до дома, как что-то обсуждает с Бренноном. Последний вряд ли догадывался, что его дочь крутила шашни с приезжим, тем более тот был старше нее чуть ли не в 2 раза. По крайней мере, выглядел он на 30 с лишним. Про любовные приключения новоявленной парочки я узнавал от Вирджинии. Она доносила мне обо всем. Раздражало меня только обожание в ее глазах, когда она рассказывала мне, что Элоун возил Кэти в город. Машину он брал у мистера Хофтона, видавший виды Пантиак Бонневиль 69-го года. Хофтон сам почти не ездил, поэтому Пантиак застоялся и практически пришел в негодность. Элоун за 2 дня привел машину в чувство и уже во 2-ю поездку взял с собой Кэтрин. Бреннан говорил: «Пусть девчонка хоть в кино съездит, от Фрэнки плохого не будет». Я поражался тому, что Бреннан знал Элоуна от силы несколько дней, а уже относился к нему как к родному. Более того, Вирджиния рассказала мне, что Бреннан думал освободить Фрэнка от платы за комнату. Мне казалось, что целью Элоуна была именно Кэти. Причем не просто поиграть с ней и бросить, как сломанную куклу, а, чем черт не шутит, жениться. Последняя мысль вызывала такую бурю ревности, что у меня темнело в глазах. Да, Кэти всего 16, но по разрешению родителей и по законам штата она вполне может стать законной супругой Элоуна. Представьте себе, какой сумбур царил в моей голове. Я даже сейчас не могу толком упорядочить мысли, которые не давали мне спать в последнюю неделю лета 1978 года. Но вернусь непосредственно к событиям. Элоун катал Кэтрин на машине. Он возил ее в Баффало 2 раза, в кино и на какое-то представление проезжей театральной труппы. Впрочем, и оно проходило на сцене кинотеатра. Он гулял с ней где-то, говорил ей какие-то слова, и за день до появления школьного автобуса занимался с ней любовью. Вы думаете, такое можно скрыть? Нет. Тем более от меня, так старательно следившего за каждым шагом соперника. Вирджиния прибежала ко мне во 2-й половине дня. Она была растрепана, глаза на пол лица, какая-то солома в волосах.
1: «Они!»
0: — проговорила она, задыхаясь. «Отдышись!» — ответил я. Но она рвалась говорить.
1: «Они! Это!»
0: Надо сказать, что о сексе я тогда имел довольно отдаленное понятие. Не забудьте, в те времена не было интернета, а порнуху достать в нашем городке было невозможно. Ну, не считая запасов Бреннана. Но их мы с Вирджинией нашли гораздо позже. К тому времени я уже понимал, что мужчина и женщина должны как-то слиться, но как? Этого я не знал. Целоваться, да, нужно. И вот эту штуку нужно как-то куда-то засовывать. Что такое эрекция, я, конечно, знал, потому что с полюциями и эротическими снами у меня все было в норме. Но более ничего. В любом случае, я догадался, что Вирджиния имела в виду.
1: Откуда знаешь? Они сейчас... Там, в 5-м.
0: Конечно, зачем искать сеновал, если есть 5-й номер гостиницы отца?
1: А отец? В Баффало.
0: Вот тогда я и сорвался.
1: Бежим, сказал я.
0: Одеваться мне было не нужно. Вирджиния застала меня на крыльце, я традиционно бездельничал. Правда, читать у меня не получалось. Все время отвлекался на мысли о Кэти. Мы побежали к Бреннан-де-Люксу окружными путями, не по главной улице. Через 5 минут мы уже тихонечко поднимались по лестнице на 2-й этаж. Я спросил у Вирджинии, откуда она наблюдала за сестрой. Она молча потянула меня в четвертый номер. Балконы четвертого и пятого выходили в одну сторону. Вирджи провела меня на балкон и аккуратно повернула створку двери. И я все понял. Балконная дверь пятого тоже была открыта. Свет затейливо преломлялся через две двери, так что я мог видеть нечеткое отражение той части комнаты, где находилась кровать. На ней лежали двое. Они лежали рядом, и, кажется, он ласкал ее тело рукой. Видно было очень плохо, но никаких сомнений не возникало. Это было подсудным делом, между прочим. Растление несовершеннолетней. Но мог ли я подумать о том, чтобы открыть кому-либо эту тайну? Ведь пострадал бы не только Элоун, но и Кэти. И тогда у меня уж точно не осталось бы надежды. Я ушел с балкона, Вирджи шла за мной. В тот день я больше ничего не хотел делать. Где-то на середине дороги до моего дома я буркнул Вирджи: «Отвяжись!» Она исчезла, кажется, обиделась до слез, а я вернулся в свою комнату, лег лицом вниз на кровать и молчал до вечера. Слава богу, мама не заметила моего настроения. У нее были свои дела. Впрочем, случившееся в тот день было мелочью по сравнению с тем, что произошло на следующий день.

0: Тим Скоренко. Господин одиночество. Часть вторая. Продолжение и окончание. Первый день школы после каникул обычно бывал развлекательным. Новые учителя и ученики, старые знакомцы, расписание, неожиданности. В общем, сплошные впечатления. Я обратил внимание на Кэти. Она вся сияла. Никогда не видел ее такой красивой, такой лучащейся, изящной, счастливой. Я знал причину, и мне было противно вспоминать о том, что я видел в отражении балконной двери. Любовь схлестывалась в моем сердце с ненавистью. Кэти подошла к двери автобуса. Я смотрел на нее изнутри, потому что заскочил первым и держал место рядом с собой для нее. Если в прошлом году мы частенько ездили вместе, почему бы не поехать рядом и сейчас? Но вдруг я увидел Бреннана. Он бежал и махал рукой. Мне не было слышно, но, похоже, он звал Кэти. Она обернулась и сделала несколько шагов навстречу отцу. Бреннан схватил ее за плечо и поволок прочь от автобуса. Именно так, жестоко, сдавливая ее тонкую руку. Я понял, что произошло. Бреннан узнал о том, что Элоун соблазнил девушку. Я хотел было вскочить, выпрыгнуть из автобуса, побежать за ними, но понял, что могу сделать только хуже. Тем более двери уже закрывались. Дети, провожающие их родители, шофер с удивлением смотрели на Бреннана и его дочь. Но вмешиваться никто не стал. Мало ли, какие причины могут быть у отца. Автобус тронулся, и я поехал в школу один. Еще до Кейси автобус забирал ряд детей с отдельных фермерских хозяйств. Ко мне подсела незнакомая конопатая девчонка. Я уткнулся носом в холодное стекло и постарался ни о чем не думать. Тот день прошел ужасно. Честно говоря, я совершенно не помню, что происходило в школе. Мои мысли вертелись вокруг Кэти. Особенно нетерпеливым я стал вечером, когда автобус уже возвращался из школы. Я не мог сидеть спокойно, подгоняя желтую машину своими телодвижениями и порядком мешая соседу, мрачному толстощекому мальчику лет 12. И только в городе я узнал страшную новость. Мне ее рассказала мама. Я старался вести себя, как ни в чем не бывало. Пришел домой, поздоровался, пошел на кухню. Но мама была сама не своя.
1: «Ты знаешь, что случилось?» — спросила она.
0: Меня точно током ударило. Я едва сдержался, чтобы не передернуло. Мама стоялся позади меня и могла начать ненужные расспросы.
1: «Что?»
0: — я постарался спросить спокойно.
1: «Бреннан», — сказала она, — «убил свою дочь и Фрэнка».
0: Тогда я не заметил этого, но гораздо позже мне пришло в голову. Она назвала Элоуна по имени. Даже для моей мамы он стал за эту неделю добрым знакомым. Но в ту минуту у меня подкосились ноги. Я чуть не упал. А потом прошел мимо мамы и направился к отелю. Мама меня не остановила. Оказалось, что Бреннан откуда-то узнал, что Фрэнк переспал с Кэти, и наставил на Элоуна ружье. Кэти попыталась заслонить Фрэнка собой и получила пулю. Когда Бреннан понял, что попал в дочь, он аккуратно поднял ружье и всадил вторую пулю точно в голову Фрэнку Элоуну. А потом застрелился. Тогда мне не пришла в голову мысль о самом несчастном человеке, о Вирджинии. В один день она потеряла и сестру, и отца. А я бежал к отелю. Не знаю, что я надеялся там найти. Полиция давно уже уехала, тела увезли. Где была Вирджи, я не знал. Дверь была закрыта, но я знал, как попасть внутрь. Окно около заднего входа легко поддевалось снаружи и поднималось. Я пробрался в здание отеля «Делюкс». Я не знал, где произошло убийство, как и когда это случилось. Я предположил, что Бреннан сбрендил утром, когда приволок брыкающуюся Кэти обратно домой, не пустив ее в школу. Как оказалось позже, я не ошибался. Несмотря на страшное горе, во мне проснулся детектив. Я поднялся в третий номер, который снимала Лоун. Дверь была открыта, но желтыми лентами проем не перекрыли. Вероятно, убийство произошло не здесь. Я вошел внутрь. Было темно, и фонарика у меня не водилось. Из окна был виден диск луны, она давала достаточно света, чтобы не натыкаться на предметы. Тем не менее, я включил настольную лампу. Ну, заметят меня и пусть. Пожурят и отпустят. Комната выглядела нежилой. Впрочем, не мудрено. Вещи Лоуна наверняка забрала полиция. Я огляделся и внезапно наткнулся глазами на знакомый предмет. Знаете, так бывает, что-то мелькает перед тобой, а потом ты пытаешься найти это целенаправленно, и ничего не получается. Вроде вот оно, то самое, искомое, но нет, ни черта подобного. Это было около письменного стола. Ручки, несколько фломастеров, чистый лист бумаги, полка с книгами, заглавия на корешках, дешевая билетристика, детективы, фантастика. И вдруг я увидел «Одиссея капитана Блада». Такое же издание, как и у меня. Старое, 40-х годов, лондонское. Я машинально взял книгу с полки, начал листать ее и нашел конверт. Да, это был конверт, обычный, белый, почтовый, внутри аккуратно сложенные рукописные листки. Я достал их. Почерк незнакомый, но уже тогда я понял, что это почерк Лоуна. Собственно, все то, что я вам рассказал, было лишь предисловием к письму Фрэнка. Честно говоря, я не знаю, верить или не верить этому письму. Возможно, он был просто сумасшедшим. Возможно, в нем одновременно жило несколько человек, как бывает при шизофрении. Не знаю, правда. Но это письмо перевернуло мое понятие о Фрэнке, его появлении в городе и последовавших за этим трагических событиях. Я и сегодня не могу толком сказать, верить или не верить. Решать вам. Привожу текст, написанный Лоуном почти без купюр. Правда, кое-какие подробности я вырезал, потому что не хочу, чтобы вы о них знали. Какие, неважно. Итак. Письмо Фрэнка Лоуна. Если вы читаете это письмо, значит, меня нет в живых. В своей жизни я написал около 40 подобных писем, и в каждом из них была другая история. Потому что моя история меняется. Сейчас, когда я в очередной раз пишу эти строки, мне 32 года. Точнее, моему телу. Моему разуму примерно 300 лет. Я не берусь посчитать точнее. И я устал. Чудовищно устал. Я оставляю это письмо в разных местах. В книгах, ящиках столов, забываю на стойках отелей, прячу в несгораемых шкафах, а потом, когда оно устаревает, я возвращаюсь обратно в то время, когда оно еще не написано, и пишу новое. Я родился в 1946 году и вполне нормально жил примерно до 16-летнего возраста. Но иногда, я замечал это, я обнаруживал, что прожил день точно во сне. То есть я просыпался, проживал день, а потом просыпался на следующий день, а день оказывался предыдущим. И я знал, что произойдет в каждую следующую минуту этого дня, прожитого повторно, или двух дней. Чаще всего у меня появлялась возможность исправить то, что я сделал не так. Несколько раз происходили и более короткие флешбеки. Однажды я шел по темному переулку, и на меня напали хулиганы. Меня ткнули ножом. Я лежал, по моим пальцам текла кровь. А в следующую минуту я снова был на перекрестке, с которого свернул в этот переулок. Я вернулся всего на 5 минут назад и спас свою жизнь. Так вот, в 16 лет я понял, что могу контролировать свои способности. И начал этому учиться. И научился. Я могу возвращаться в собственное прошлое. Вот мне, предположим, 30 лет, но я хочу прожить жизнь еще раз. И я открываю глаза в свое 16-летие с 30-летним опытом и живу снова. Меняю одно, другое, третье, возвращаюсь назад на час, на день, на неделю. Вперед я переместиться не могу, потому что будущего нет. Я создаю его вокруг себя точно так же, как любой другой человек. Но другие не могут его менять, а я могу. Я прожил десяток жизней. Я был президентом США, самым молодым в истории, 35 лет. Я был нефтяным магнатом, я объехал весь мир. Я был московским нищим и стамбульским богачом. Я менял гражданство. Я любил 1000 женщин и даже мужчин. Я пробовал все, потому что, когда ты знаешь, что произойдет завтра, ты контролируешь мир. Проще всего зарабатывать на скачках. Посмотрел результаты заезда, вернулся назад, поставил на правильную лошадь. Сделать состояние, зная будущее, ничего не стоит. Можно играть на бирже, тоже вариант. Я знаю, когда умру. Мне будет 39, когда мне поставят диагноз «рак». И мне оставят всего полгода. Я буду чахнуть, дряхлеть и умру. Точный день я не знаю. Я не могу рисковать и возвращаюсь назад, не дожив немного до этого времени. Я доживал до рака 3. Первый раз я узнал о болезни, остальные 2 раза я пытался ее избежать. Я нанимал лучших врачей, способных предречь и предотвратить болезнь, но они ничем не могли помочь. Предрасположенность организма – рак в 39. Я не хотел и не хочу жить больным, хотя могу оттянуть смерть. И поэтому я никогда не увижу 1987 года. Моя жизнь заключена между 1946 и 1986 годами. Я не знаю, что будет потом. Чемпионом сезона 1983-84 годов будет Эдмонтон. До этого 2 подряд Нью-Йорк Айлендерс. Чтобы не возникало сомнений, если это письмо прочтут до этих дат. Президентом США в 1981 году станет Рональд Рейган, в той реальности, где им стану не я. Да, я пробовал разные жизни. Иногда я делал страшные вещи, а потом сам же их и предотвращал. Я прыгал без парашюта из самолета и возвращался в себя, еще не сделавшего первый шаг. Я побывал на войне, и потому лучше других знаю, что такое смерть и боль. Я видел 100 раз больше обычного человека. Да, у меня были дети, и одновременно не было. Я видел своего сына, а потом возвращался в то время, когда он еще не родился. Я не знаю, как воспринимают мои путешествия другие люди. Возможно, с каждым новым прыжком я творю очередную реальность. А внутри этой реальности другие, вложенные. В этот город я приехал около года назад, или даже больше, я сбился со счета. Вам кажется, что это мой первый день в городе, но нет, это не так. Собственно, эти строки я пишу в Баффало. А когда приеду в этот город, я вложу письмо в книгу про капитана Блада. Она ничего не значит для Брэннона, Кэти или полицейских, но в городе есть один человек, способный найти письмо. Мальчишка, влюбленный в мою девочку. Конечно, он может никогда не войти туда, где хранится эта книга, но может и войти. А может, это письмо найдет кто-то другой через много лет после моего исчезновения. Ведь рано или поздно я сдамся. Пока что мне не надоело бессмертие, но надоест. Конечно, надоест. Я приехал на собственной машине, белом открытом мустанге 64-го года. Зачем я приехал? Просто в одной из своих жизней я решил объехать родную страну. Не Вегас, Лос-Анджелес или Чикаго, нет. Мне были интересны маленькие городки, такие как этот. Где все друг друга знают, где между людьми нет вражды, где царит мир. Но, к сожалению, идиллия оказалась недостижимой. Во всех городках, где я побывал, была одна и та же проблема – пьянство. Безделье порождает поиск выхода, а выход находится в бутылке. Этот город первый, в котором все выглядело действительно хорошо. И я задержался в нем на один день, потом на второй, потом на неделю. Только горожане не любили меня. Потому что я приехал из большого города на белой машине, и у меня были деньги. Много денег. Я был чужаком. Со мной не разговаривали в баре, меня сторонились на улице, а мальчишки с каждым днем все больше наглели, хотя я бросал им столько мелочи, сколько они не видели за всю свою жизнь. И мне стало интересно покорить этот город. Просто интересно. Поэтому во второй раз я приехал сюда на попутке с потертым рюкзаком за спиной. И вместо того, чтобы раздавать мальчишкам мелочь, надавал им по ушам. Именно во второе свое появление в городе я встретил Кэти Брэннон. То есть я видел ее и в первый визит, но теперь мое зачерствевшее сердце старика неожиданно дрогнуло и стало оживать. Нельзя сказать, что я влюбился с первого взгляда. Поживи с мое и поймешь, что любовь искореняется возрастом легко, очень легко. Но все-таки я влюбился в той мере, в какой мог. И поставил себе цель хотя бы соблазнить эту девочку. Первый визит, второй визит. Я путаю тебя, своего читателя, если ты есть. Для тебя мой первый и последний недельный визит был единственным. Женщины всегда давались мне легко. Я возвращался на 5-10 минут назад, чтобы исправить неверную фразу, сделать все как надо, и не было женщины, которая не ложилась в мою постель в первую же ночь. Хотя нет, некоторых удавалось соблазнить лишь во вторую, особо принципиальных. Кэти была податливым пластилином, но слишком неопытным и боязливым для того, чтобы сразу сломать ее. Я совершил много ошибок. За десятки моих появлений в городе я попадал в разные переделки. Брэннон вышвыривал меня из дома и даже палил вслед из своего ружья. Кэти дала мне сотню пощечин. Мальчишка, влюбленный в Кэти, пытался напасть на меня с бейсбольной битой. Чего только не было. Но каждый раз моя стратегия совершенствовалась. Так, медленно, но верно, я пришел к тому, что на пятый день Кэти становилась моей. И когда я добился этого, когда положил ее на кровать в пятом номере гостиницы, то понял, я влюбился по-настоящему. Физически ничего не мешало нашему союзу. 16 лет — не такая и большая разница, но фактически мне было несколько веков. Я не думал, что смогу влюбиться, хотя все эти годы я был авантюристом. Я сменил столько судеб и мест жительства, что представить себе не мог такого, чтобы мне захотелось осесть на одном месте. Впрочем, бывало, оседал. С первой женой, со второй, третьей не было. Кэтрин Брэннон стала моим наваждением. Я подумал, что нужно поговорить с ее отцом, что нужно предложить ему это, взять ее в жены, увезти с собой. У меня было море денег. Брэннон бы не отказал, и она бы не отказала. А потом наступил тот самый день, когда желтый автобус приехал для того, чтобы забрать детей в школу, и Кэти в том числе. Это был старый Джилик C-180D 1966 года выпуска. Ему было пора на покой, но он все еще колесил по 87-й трассе, собирая детей по окрестным городкам и фермам. Я не провожал Кэти. И Брэннон тоже. Он сказал: «Девчонка взрослая, пусть сама хоть до школьного автобуса дойдет». Я тем более знал, что она взрослая. Автобус разбился примерно на полпути до Кейси. Водитель не справился с управлением и слетел в кювет. Скорее всего, он уворачивался от вылетевшей на его полосу встречной машины. По крайней мере, об этом говорили следы тормозов на асфальте, но нарушителя не нашли. К тому моменту автобус успел собрать 21 ребенка. Трое погибли. В том числе и Кэти. Конечно, я ничего не сказал Брэннону в тот раз. Более того, я не огорчился, потому что знал, что могу все изменить. И я вернулся назад на день и напросился в автобус. Уговорил водителя подвезти меня до Кейси. Кэти сидела рядом с влюбленным в нее мальчишкой, поклонником Саботини, но смотрела она на меня. Нарушителем оказался черный Форд. Он и в самом деле вылетел на встречную полосу. Не знаю, может, водитель был попросту пьян. Когда наш шофер собирался вывернуть руль к кювету, я дернул его в обратную сторону. Мы миновали Форд чудом с другой стороны. Он исчез в зеркалах заднего вида, а потом я обернулся и понял, что мы все равно опрокидываемся в другую сторону. Кэти погибла. На этот раз она одна. В третий раз я постарался не допустить того, чтобы Кэти поехала в школу на автобусе. С нескольких попыток я убедил Брэннона, что сам отвезу девушку. Я взял у Хофтона Понтиак, как обычно. Мы выехали раньше автобуса и двигались по совершенно пустому шоссе. Я не отвлекался ни на секунду, нет. У нас просто отказали тормоза. Я нажал на педаль, и она провалилась вниз. Она погибла в третий раз. В четвертый раз я попытался не пустить ее в город. Путем сложного перебора я нашел верный подход и к ней, и к Брэннону. Не буду рассказывать, каких трудов мне это стоило. В итоге Кэти сказалась больной и осталась в своей комнате, а Брэннон вызвал врача. Врач вколол ей какое-то успокоительное, у нее началась аллергическая реакция, и она скончалась в течение 10 минут. Я убедил Брэннона не вызывать врача. Час Че миновал, она оставалась жива до 3 часов дня. Но в 3 часа она решила подняться зачем-то наверх. Спускаясь, она поскользнулась на лестнице и сломала шею. Я видел смерть Кэти сотню раз. Я видел, как ее расплющивает искореженным бортом автобуса. Как она лежит у лестницы с неестественно вывернутой шеей. Как в ее груди разверзается дыра от выстрела. Однажды она решила поиграть с папиным ружьем и была неосторожна. Я понял, что ничего не могу изменить. Впервые в жизни я был бессилен. Я был ограничен во времени. Впервые в жизни. Я пытался менять мир более глобальным образом. Я приезжал в город за 3, 4, 5 недель до первого школьного дня. Я соблазнял Кэти десятки раз, даже увозил ее в другой город, в другой штат, похищал. Она оставляла отцу слезливые записки, но она неизменно умирала в тот день, 2 сентября 1978 года. Это письмо написано мной после нескольких десятков попыток спасти Кэти. Я пишу его в комнате пансиона в городе Каспер, штат Вайоминг, США. После того, как напишу его, я сделаю копию и отправлю ее по почте на свой собственный адрес в Нью-Йорк. Если я сумею победить обстоятельства, то когда-либо вернусь в этот город и заберу письмо. Если не сумею, его найдут другие. После посещения почты я сниму комнату в отеле Брэннона и снова начну этот короткий бессмысленный круг. Я буду возвращаться всякий раз в свою комнату в 3-й номер в тот момент, когда письмо уже отправлено, и снова буду пытаться ее спасти. И снова, и снова, и снова. Потому что каждый миг рядом с ней — это счастье. Потому что она будет вечно молода и прекрасна в эту последнюю неделю лета. Потому что у меня

Как я уже говорил, сейчас мне за 50. И хотя теперь я живу в том же самом городке, я провел тут не всю жизнь. Мы с Вирджи решили вернуться не так давно. Мы хотим прожить остаток наших дней в родном городе, добром, спокойным и мирным. Тем более сообщение за 30 с лишним лет заметно усовершенствовалось. У нас есть интернет, мы заказываем любые товары на дом с доставкой, а моя компания работает без моего участия, я только снимаю сливки. Начало моему успеху положил Фрэнк Элоун. В сезоне НХЛ 1981-82 года я ставил на Нью-Йорк Айлендерс перед каждым матчем плей-офф и превратил скопленные $50 в 30 тысяч, немного одалживая у друзей на дополнительные ставки. Уже в следующем году я нажил состояние, а в последний год, на который распространялось предсказание Фрэнка, я превратил это состояние в очень-очень большое. Конечно, между сезонами я не сидел сложа руки. Я уехал в Баффало, потом в Солт-Лейк-Сити и заставил свои деньги работать. Наверное, у меня талант. Но не будь Элоуна, мне не было бы откуда взять стартовый капитал. Собственно, когда Нью-Йорк Айлендерс выиграли первый сезон, я поверил Фрэнку по-настоящему. Я понял, что его письмо — правда. А президентом и в самом деле стал Рейган. Но это можно было предсказать и без способностей Фрэнка. Что произошло в тот день, который остановил странную жизнь человека во времени? Как я понял из отрывочных сведений, Фрэнк решил попробовать кардинальный способ спасения Кэтрин. Он откровенно признался Бреннану, что соблазнил его 16-летнюю дочь. Бреннан схватил ружье. Остальное я вам уже пересказал. Собственно, вот и все. Я долго запрягал, а закончил неожиданно быстро. Мое непосредственное участие в истории Элоуна было небольшим. Два диалога, слежка и все. Я не знаю, что случилось со вторым письмом, но, кажется, больше никто не сделал состояние на играх НХЛ в те годы. Вполне вероятно, оно много лет пролежало невостребованным в почтовом ящике Фрэнка Элоуна в Нью-Йорке, а потом где-то затерялось, когда родственники или друзья разбирались с квартирой покойного. Мне кажется, он хотел умереть. Покончить с собой трудно, а вот нарваться на смерть не слишком. В любом случае, он всегда мог откатиться назад. Поэтому его смерть могла быть только мгновенной. Интересно, если первой погибла Кэти, почему он сразу же не изменил будущее? Вполне вероятно, я знаю ответ на этот вопрос. В какой-то параллельной вселенной он изменил и вернулся. И снова неделя за неделей пытается спасти девушку. Но я живу в реальности, где старик Бреннан двумя выстрелами лишил жизни сначала свою дочь, а потом и ее удивительного любовника. И еще одна мысль не дает мне покоя. Каково это — быть запертым в своих 40 годах, как в клетке? Я знаю, что никогда не увижу, к примеру, 2100 года, но для меня это нормально. А для Фрэнка? Он метался по времени, пытался найти из него выход и не находил. А теперь представьте себе, как можно сознательно выбрать такую жизнь в пределах одной недели и одного города, день за днем, год за годом одно и то же. При бескрайних возможностях Фрэнка это выглядит странно и даже страшно. Но я знаю этому название. Мы с Вирджи знаем. Это называется любовью.

0: Каждый год мы собираемся у нашей Аси Фаизовны всем классом. Ну, всем не всем, но человек 10-15 всегда бывает. Без мужей и жен, понятное дело. Какие жены мужья в 10 А? Вот они наши девчонки, и мы, вот они, их мальчишки. Можно дружить, дергать за косички и чубы, у кого еще есть за что ухватиться. И даже ухаживать, в этом особый юмор. Все равно ведь никто всерьез такие ухаживания не воспринимает. Ведем себя как детвора. Правда, выпиваем и закусываем по-взрослому. И Ася, которая раньше нас за это гоняла и вызывала родителей, теперь тосты произносит. Почему-то встречи с одноклассниками гораздо интереснее всяких там корпоративных вечеринок и дней рождения. Может быть, потому что встречаются не обрыдло вежливые сослуживцы и не родня ежедневного употребления, а люди, которых не видел целый год, а кого и дольше. Им есть чего порассказать, есть чего вспомнить. Им действительно интересно, как у тебя дела.
1: Мальчишки, наливайте. Зыкин, ты чего сидишь? В 10 классе тебя уговаривать не приходилось.
0: Ася Фаизовна подняла бокал.
1: Выпьем за нашу Леночку Ушакову, чтобы все у нее было хорошо и в срок.
2: И чтоб пацан, добавил Валерка, здоровый на 4 кило.
3: Сиди ты на 4, замахали на него девчонки. Тебе бы самого заставить.
2: А я вот родился 2700, прогудел огромный Вовка, и ничего.
0: Да ты в 8-м еще был 2700, заметил Аркаша. А потом как попер.
1: Это всегда так бывает, сказала Ася Фаизовна. В 8-м классе мальчики мельче девочек, а к 10-му вытягиваются.
2: Ну уж и мельче.
0: Вова расправил необъятные плечи.
3: Мне в 7-м Астафьев по плечо был,
0: наябедничала Танька Короткова.
2: «Не ври ты, коротыха!» — привычно отпарировал кандидат медицинских наук Аркаша по кличке Астафон.
3: «Спорим?»
0: — Танька вскочила.
3: «Мы на фотографии рядом стоим!»
0: Девчонки полезли на антресоли за альбомом с фотографиями.
4: «Ну мы пить-то будем, нет!» — простонал Валерка. «Мне завтра вечером в рейс, а я еще не в одном глазу!»
1: «Да-да!» — спохватилась Ася. «Потом фотографии! Короткова, сядь на место! Давайте за Леночку Ушакову!»
3: «Аж сердце ёкнуло», — сказала Танька. «Я думала, вы скажете Короткова к доске».
0: Ржом.
2: «Ну, чё ты, где ты?» — спросил Санька Ерошкин, когда мы вышли на балкон покурить.
0: «Да там же всё», — я пожал плечами.
2: «Не женился? Не защитился?»
0: «Бог миловал».
2: «Астафьев-то он докторскую пишет.
0: И фирму свою открыл. Лысины волосами засаживает, бабки рубит немеренные. Клиентов чуть ли не из правительства окучивает».
2: «Аркаш молодец», — вздохнул я. «Пахарь.
0: А мы вот к труду крестьянскому непривычны. Сажать, окучивать, дорубить не умеем. Клопы кабинетные».
2: «Да ладно тебе», — без сочувствия сказал Саня. «Все я про тебя знаю».
0: «Что знаешь?»
2: «Ну-ну, скромник тоже нашелся. Все газеты про ваш институт пишут, а я тебя в ящике он уже видел. Колись сразу, твое изобретение».
0: «Какое изобретение-то?» – недоумевал я.
2: «Ты чё как не родной-то?» – обиделся Саня. «Уж мне-то, наверное, можно рассказать? Ни хрена себе, изобрел машину времени, а сам шлангом прикидывается».
0: «А-а-а!» – я, наконец, понял. «Вон ты о чем. Это ротороид, что ли, машина времени?»
2: «Не знаю, кто там у вас что, роет?»
0: Ерошкин нервно сплюнул за перила балкона.
2: «По телеку ясно сказали. В институте создание проблем группы ученых, тыры-пыры, и тебя показывают, типа, вот этот чудик все измутил. И теперь, значит, исполнилась вековая мечта какого-то там писателя».
0: Уэллса, вздохнул я. Черт меня дернул выскочить из монтажного лаза прямо на того типа с видеокамерой.
2: «Точно!» — обрадовался Саня. «Венса! Значит, признаешь машину? Твоя работа!»
0: «Да где уж нам?» Я тоже плюнул за перила и долго смотрел вниз. «Ротороид, Саня, это не мое изобретение и не машина времени, а неизвестно чье, неизвестно что». Ерошкин глубокомысленно кивнул, потом, помолчав, сказал:
2: «Переобоснуй. Ты электромагнит когда-нибудь видел?»
5: «Я птень!» — Саня гордо выпрямился. «Я 2 года электромехаником на подстанции отрубил. У меня допуск до 5000 вольт, понял?»
0: «Ну, тогда проще. Берешь троидальный сердечник величиной с футбольное поле, пропускаешь сверхпроводящие обмотки ток».
5: «От братской ГЭС!»
0: — Саня восторженно гоготнул. «Ну, пусть будет от братской», — согласился я.
5: Добавляешь еще того, сего, усиливаешь вихревые поля, отводишь паразитические токи, и получается... Что?
4: Убьет нахрен, если взяться!
5: Правильно понимаешь. Я крепко пожал Сане руку и направился обратно в комнату.
4: Погоди, спохватился он. А машина-то что?
5: А вот это и есть машина. Никаких принципиально новых решений. Просто большой ток в большой катушке. Иногда это приводит к любопытным эффектам. Например, к расхождению показаний опытного и контрольного счетчиков времени.
1: Ага, понятно.
5: Саня прошел следом за мной в комнату, сел к столу, набуровил полный фужер водки и рассеянно хлопнул его одним глотком. В комнате царило шумное веселье. Разглядывали альбом школьных фотографий, смеялись над собственными оттопыренными ушами, и на нас с Саней внимания не обращали.
6: «Ты прям скажи!»
5: — горячо дыхнул мне в ухо Ерошкин.
6: «А в прошлое на ней можно попасть?»
4: «Почему именно в прошлое?»
5: Я заживал глоток коньяка лимонной долькой. Саня угрюмо смотрел на меня. «Нет, не отвяжется».
1: «Ну, в принципе, такая возможность, конечно, не исключена»,
5: я кивнул.
1: «Но это будет сильно зависеть от динамики общей энтропии системы».
6: «Ты мозги мне не гудрунь, скажи, как есть. Могу я в прошлое попасть или нет?»
1: «Саня»,
5: я потрепал его по плечу.
1: Ну зачем тебе, чудаку, в прошлое? Чё ты там не видел?»
5: Ерошкин помялся с отвращением, глядя на блюдце с лимоном.
6: «Прадед у меня там!»
5: — зашептал он с волнением.
6: «Купец первой гильдии! Никанор Ерошкин и сыновья! Не слыхал? Фирма была покруче пепси-колы, только шлепнули его в гражданскую».
1: «Нифига себе! Выходит, ты у нас из купцов первой гильдии?»
5: Я ухмыльнулся. Вечное Санькино безденежье и привычка стрелять у друзей по чирику на пиво давно перестали быть даже поводом для шуток. Это были его неотъемлемые черты, такие же, как цвет глаз и размер ботинок.
4: «Закупеческое сословие, опору экономики!»
5: Я поднял стопку и взял лимонную дольку.
4: «Выпили за сословие».
6: «Да, на 600-м мерсе сейчас бы рассекал, если бы не советская власть!»
5: Ерошкин вздохнул с белогвардейской тоской, вылавливая двумя пальцами маринованный огурец из банки.
6: «Очень легкая могла быть у меня биография».
5: «Надо тебе, Сань, старую торговую марку зарегистрировать. Будешь как Смирнов водку продавать».
4: «Зачем тебе продавать?»
5: Ерошкин с видимым удовольствием вытянул еще фужер теплой Смирновки.
1: «Ты не путай меня.
4: На чем мы остановились?»
1: «На торговой марке
4: Ерошкины сыновья», —
5: сказал я, жахнув с ним за компанию еще стопку коньяка.
6: «У кого сыновья?»
5: — сполошилась Танька Короткова.
6: «Ерошкин, ты когда сыновей успел настрогать? Женился, что ли?»
1: «Не дождетесь»,
5: — отмахнулся Саня.
1: «Это мы не про детей», — старательно выговорил я, — «а про торговую марку, этот, как его, бренд».
7: «Ты бочил и смотри, чтобы этот бренд тебя не напоил», — посоветовала Короткова. «Мы его марку знаем».
1: «Бренд», — упрямо повторил я, — «силы кобылы».
6: «Да не слушай ты ее!»
5: — снова зашипел мне в ухо Ерошкин и сыновья.
6: «Лучше скажи, может один человек такую твою бандуру запустить?»
5: «Один человек?» — переспросил я сквозь золотой конечный туман.
1: «Может. А другой не может».
6: «А ты?»
5: — Санька тяжело навалился на плечо.
1: «Я все могу».
6: «Когда?»
5: — жадно спросил он.
1: «Надо. Ох, надо было мне промолчать. Но черт уже дергал меня за непослушный язык. Да хоть сейчас», — заявил я. «Спорим, с закрытыми глазами выставлю 300 параметров».
6: «Ты мне один выстави! 1918-й. Сумеешь?»
1: «Легко», — соврал я. «Че там 18-й? Дай 1500-й. До нашей эры».
6: «Нахрена мне до вашей? Мне 18-й год нужен. Прадед чудик клад зарыл как раз за день вот до того, как город красные взяли. Все свое золото, камушки там, бусы, вся дела. А сам в бега».
1: «Мой отец в октябре убежать не успел», — затянул было я, но Санька больно ткнул меня в бок.
6: «Пока ты тут песни поешь, там комиссары мое золото приватизируют.
5: Я поднял палец. Анализируют.
6: Да мне без разницы. Вставай, пошли.
5: Он вынул меня из кресла и потащил в коридор.
8: «Чего это вы в такую рань засобирались?» – удивилась Ася. «Мы только за сигаретами», – объяснил Саня. «Бочель подышать надо».
5: «А куда мы идем?» – спросил я, едва поспевая за ним вдоль по улице.
8: «Как куда? Проблемы твои в эти... Где там у вас жлыга это стоит?»
6: «В институт, что ли?»
5: Я остановился.
8: «С ума сошел? У меня и пропуска с собой нет».
5: «А у тебя разве есть?»
8: «Мой пропуск – голова», – изрек Саня.
5: Я представил, как он будет головой пробивать институтскую проходную, и мне стало нехорошо. Однако Ерошкин ничего подобного устраивать не стал. Он повел меня кругом вдоль забора, огораживающего территорию института, и, наконец, привел к тщательно замаскированной дыре. Никакой особой секретности в нашем институте нет. Наоборот, все его достижения старательно выставляются на показ. Иностранцы толпятся у нас круглые сутки, делегациями и поодиночке. Охрана состоит из пары пожилых вахтеров, а на территорию не сможет пробраться только ленивый.
6: «Не сомневайся!
8: У меня все рассчитано», — заверил меня Ерошкин.
6: «Да, но это, видишь ли, не совсем... А если шеф узнает, знаешь, что мне будет?»
5: Вместо ответа Санька выхватил из-за пазухи недопитую бутылку коньяку.
8: «Глотни-ка еще разок», — потребовал он, «а то завод кончается».
5: От глотка меня совсем повело. Я забыл про шефа и стал думать только о том, чтобы не загреметь вниз по лестнице. А лестниц в здании нашего роторного тороида было предостаточно. Пультовая находится на 6-м подземном уровне, куда ведет целая паутина трапов, металлических мостиков и прочих пандусов. К сожалению, в этот субботний вечер на лестницах не было ни души. Никто не заметил двух нетрезвых нарушителей пропускной системы, никто не поднял тревогу, не предотвратил беды. В помещении пультовой слабо мерцали контрольные огни, тихо гудели трубы, отводящие конденсат, шелестели пропеллеры вытяжной вентиляции, да бродил неприкаянный лабораторный кот Лоренс, приставленный следить, чтобы мыши не попортили изоляцию. Я включил свет.
6: «Ишь ты!»
5: — сказал Санька, оглядев пульты.
6: «Красиво, как на электровозе! А с какого места в прошлое запендюривает?»
5: Из-за гудения и тепла сотен приборов у меня разболелась голова. Начинала мутить. «Темпоральная камера там!» — я показал в окно пультовой, туда, где посреди огромного зала висела на растяжках наша РТТК.
6: «Ни хрена себе!»
5: – забеспокоился Саня.
6: «А как туда забираться-то?»
5: «Там внизу подъемник».
6: «Ага!»
5: Ерошкин приник к окну, пытаясь разглядеть что-то в полумраке.
6: «Понятно. Ну все, пошел!»
5: «Куда?» – простонал я.
8: «Как куда?» «Туда, в камеру!»
6: «Погоди, Саш, не глупи!»
5: Я без сил плюхнулся на стул.
6: «Шутка это была, понял? Прикол. Никого мы ни в какое прошлое не посылаем. Экспериментируем пока только на металлических болванках. Смещаем вектор на несколько миллисекунд».
8: «А чё так мало?» – удивился Ерошкин.
6: «А то!»
5: – я потер лицо ладонью.
6: «Не помню точно. В общем... Последствия могут быть. Опасно, понимаешь?»
8: «Конечно опасно. Додумались тоже железные болванки в прошлое закидывать. А если она там кому по голове? Послали бы знающего человека, он бы на месте поди разобрался бы с последствиями».
6: «Может быть...»
5: Я закрыл глаза. Пультовая вдруг накренилась и пошла кругом.
6: «Лет через 50, не раньше. А сейчас... Поспать бы.
8: Погоди спать!»
5: Что-то тряхнуло меня. Я снова открыл глаза.
6: «Че надо? Экскурсия закончена, иди домой.
9: А я здесь на диванчике».
8: «Не сразу».
5: Ерошкин крепко держал меня за ворот.
8: «Сначала покажи, как выставлять
5: 300 параметров. Пожалуйста.
0: Я, не глядя, ткнул пальцем в клавишу. Экраны осветились, услужливо предлагая ввести новые данные.
5: Геомагнитная кривая сегодня паршивая. Ничего, как-нибудь.
0: Саня, казалось, совсем протрезвел.
5: Мы же не по правде, а так, для проверки. А вдруг ты разучился?
8: Да сам-то темень необразованный. Разучился. Как два пальца. Напряженность поля, скажем, 200. Импульс 2 по 7 гиг.
9: Вектор обратный, модуль, миллисекунд. Сколько?
0: Ерошкин смотрел на меня, что-то прикидывая.
5: А до 18-го года сколько в миллисекундах?
8: Дался тебе этот 18-й год. Ну, считай. 2003 минус 1918 умножить на 365, на 24, на 60, еще на 60, на 1000.
0: Я с трудом попадал в клавиши.
8: Будет 268 тысяч 56 на 10 в седьмой.
5: Чего-то до хера.
0: Саня глотнул из бутылки.
5: А ты хотел?
8: Так, испаритель выставляем по максимуму.
0: Не отвлекайся.
8: Полезная масса 1 килограмм.
5: Че это один?
8: Пиши 85. Или слабо твои жлыги.
5: Да ей хоть тонну давай.
8: Все полезное, что в камеру полезло.
0: Пальцы мои автоматически находили нужные кнопки, хотя перед глазами плыло уже не на шутку. Ничего. Я ему покажу, как я разучился. Дубины ПТУшные.
8: Готово. Вот тебе поле.
0: Я шлепнул пятерней по экрану монитора, на котором было изображено нечто вроде паутины с запутавшимися в ней мигающими числами.
8: Разучился. Я 5 лет за этим пультом сижу. Без меня ни одного
0: Ну, ты понял.
8: Ага.
0: Ерошкин впился глазами в картинку.
5: А красная кнопка где? В смысле, пуск?
8: Никаких пусков. Если вы тут точку, то есть в камеру,
0: я махнул в сторону зала,
8: поместить образец, то образцу придет.
5: Что?
8: В смысле, улетит он к ядрене бабушки, безо всяких кнопок.
5: А назад вернется?
8: А куда же ему деваться с подводной лодки? Флуктуация-то затухающая. Хотя тебе не понять.
5: Да мне и не надо, легко согласился Саня. Спасибо тебе, приобщил. Пойду я домой, поздно уже.
8: Вот это правильно.
0: Я положил голову на теплую клавиатуру.
8: Я пойду.
9: Скоро.
5: Ну, давай на пасашок.
0: Саня булькнул у меня над ухом остатками коньяка.
8: Ни за что,
0: простонал я.
8: Мне хватит.
5: А за науку? Один глоток. Увидишь, как сразу взбодришься. Давай за эксперимент. За эксперимент нельзя не выпить.
8: За эксперимент можно, а то он не выговаривается.
0: Я открыл глаза, но увидел только бутылку в протянутой руке.
5: Ну, пожелай мне удачи, что ли, потребовал Ерошкин из тумана.
8: Удачи тебе, Саня,
0: сказал я, взял бутылку и сделал глоток. Разбудили меня дежурные электрики. Сквозь адскую головную боль я долго не мог сообразить, зачем они светят мне в глаза своими фонарями, потом понял. В пультовой за окном в зале тороида была кромешная тьма, и только желтые пятаки света выхватывали из нее знакомые предметы. Круги были похожи на ломтики лимона, от них явственно разило коньяком. Мне стало совсем плохо.
5: «Весь институт отрубился», — сказал седой электрик.
10: «И телефоны молчат!»
0: — радостно сообщил молодой.
10: «Не слабо где-то кратнуло!»
8: «А ты чё, на работе?»
0: — с подозрением спросил седой.
8: «Да так, засиделся!»
0: Непослушный голос выдавал хрипы и сипения, мало похожие на слова.
5: «Я и по духу чую, что засиделся!»
0: Седой с осуждением оттолкнул пустую бутылку, подкатившуюся ему под ногу. Где-то под пультом жалобно мявкнул Лоренц.
5: «Нажрутся, а потом в электроустановке лезут. Включал чего?» Я оглядел черные экраны, поблескивающие в луче фонаря. Интересно, я сначала их отрубил, а потом сам отрубился? Или наоборот? Ни черта не помню.
6: «Один пил из компании?»
5: — спросил Седой, не дождавшись ответа на предыдущий вопрос.
6: «Ух! Я вдруг вспомнил. А Саня-то где? Хотя...»
5: «Нет, он, кажется, ушел раньше. Вроде один».
11: «А вот это плохо!»
5: — наставительно сказал молодой.
11: «Пьянство в одиночку — первый признак алкоголизма!»
6: «Шел бы ты домой, парень!»
5: — Седой похлопал меня по спине.
6: «Нечего тебе здесь делать. Еще шею сломаешь в темноте. Дай-ка мы тебя до выхода проводим».
5: Они решительно подхватили меня под руки, освещая путь фонариками, повели по коридорам, переходам и лестницам института, ставшего вдруг пустым и мертвенно гулким, как развалины древнего храма, и, наконец, вывели на проходную.
6: «Отоспись как следует», — сказал Седой на прощание. «У тебя еще все воскресенье впереди. В обед бутылочку пива можно. А с понедельника завязывай».
5: Пошатываясь и дрожа от похмельной прохлады, я побрел через парк, отделяющий территорию института от населенных кварталов. В парке тоже было темно, хотя обычно там горят фонари. Если бы не луна, маячившая в просвете между деревьями, не знаю, как долго я плутал бы среди стволов. Через каждые 10-15 шагов мне приходилось останавливаться и отыскивать ее в небе. Неожиданно она пропала совсем. Я сделал еще несколько шагов по инерции и вдруг больно натолкнулся на что-то твердое. Это была стена дома. Я оказался в городе, не заметив, как вышел из парка. Здесь царила все та же тьма, ни одно окно не светилось, фонари торчали черными столбами на фоне смутно прорисованных громад домов. Похоже, весь город вырубило. Идти по темным улицам было жутковато. Казалось, город вымер, и теперь я вечно буду бродить здесь один. Хотя нет. Он впереди какой-то неясный силуэт. Настолько бледный, что не поймешь, есть он там или нет. Да, вот я уже слышу его шаги. Человек спешит, торопится. На работу должно быть. В ночную. Только вряд ли удастся ему сегодня поработать без света и электричества. Кстати, надо спросить, может, он знает, что произошло со светом? Я уже открыл было рот, чтобы поздороваться, как вдруг заметил нечто странное. Темный силуэт прохожего на мгновение загородил от меня луну, но она, как ни в чем не бывало, продолжала светить сквозь его голову. От неожиданности я споткнулся и чуть не загремел носом об асфальт.
6: Ой, ё-моё!
5: Встречная фигура остановилась и вдруг произнесла голосом Ерошкина.
6: «Почила, ты? Саня?»
5: Я изо всех сил помотал головой, стряхивая дурацкое наваждение.
6: «А ты что тут делаешь?»
11: «Что делаю? Тебя ищу! Само считай возвращение!»
6: «Возвращение откуда?»
11: «Оттуда! Не спрашивай, а то посидеешь!»
5: Он схватил меня за руку.
11: «Пошли, надо поговорить!»
5: Ничего не соображая, я бежал за ним, поминутно запинаясь о кочки и рытвины, бордюры и поребрики. И когда, наконец, плюхнулся на диван в его комнате, перед глазами у меня плавали разноцветные круги, подозрительно напоминающие ломтики лимона. Саня принес с кухни зажженную свечу.
11: «Ну, а теперь объясни мне!»
5: Еле сдерживая ярость, заговорил он.
11: «Что за хреновину вы спаяли вместо нормальной машины?»
5: «Какой машины?» — не понял я.
11: «Времени!» — заорал он. «Бестолку убитого времени!»
6: «Ерошкин!»
5: — прошептал я, еще не веря.
6: «Ты что, правда залез в камеру?»
11: «А что ж мне, 50 лет ждать, пока вы раскачаетесь? Работнички рассчитать толком не могут, зря только смотался!»
6: «Смотался?»
5: Я смотрел на Ерошкина, как на чудо природы.
6: «Да ты хоть понимаешь, что совершил? Первый в мире успешный бросок во времени!»
11: «Кой черт успешный? Ты дослушай сначала!»
6: «Ну-ну, рассказывай!»
5: Я в нетерпении ерзал по дивану.
6: «Только по порядку!»
11: «Да что там по порядку?»
5: Саня задумался.
11: «Не, ну, туда-то нормально долетел. Выбросило, правда, черти где, но зато испугаться не успел. Чпок! И я уже в стогу».
5: «В каком еще стогу?»
11: «А я знаю! Стоит стог сена посреди поля, я в него прям с высоты. Хренакс!»
5: «С большой высоты?»
11: «Да черт бы ее мерил, 5 метров! Зачем вы свою жлыгу так высоко подвесили?»
5: «Ух, ну ты, Саня, везунчик!» Я только головой покачал.
11: «А, сейчас!»
5: Ерошкин плюнул на пол.
11: Не зря говорят, если все идет хорошо, значит не туда. Выкинуло посреди поля, город не видать, и в какой он стране неизвестно. Пока нашел дорогу, пока добрел до Миллионной улицы, это, оказывается, Кирова раньше так называлась, Миллионная. Понтов на миллион, оградих-то, деревни-деревни, куры ходят, свиньи, асфальтом и не пахнет, а пахнет каким-то, как в зоопарке, короче. И народ прямо дикий, уставится, рот разинут, смотрят. В окна повысовывались, будто им парад нудистов показывают. Один так с телегой в чужой огород и въехал, забор повалил, старухи крестятся, ну прям чувствуешь себя, как клоун в цирке. Ладно, пошел я в гостиный двор. Высотное, можно сказать, здание, целых два этажа. Если бы не он, я бы вообще города не узнал. Церкви какие-то, штуки три рядом. Откуда у нас церкви? Были когда-то, я кивнул. В 30-х снесли. Да сиди ты, снесли! Саня явно мне не поверил. Ну черта бы их строили, сносить потом. Не знаешь, так не выпендривайся. Специалист, три кнопки правильно нажать не может, а сочиняет. Я промолчал. Ну и вот, продолжал Саня. Прихожу в гостиный двор. Они еще круче, чем на улице. Ходят какие-то бородатые, друг друга за рукава дергают, в лавки зазывают. И такой охмурёж стоит, своего голоса не слышно. Орут, спорят, по рукам хлещут, а посмотришь, одними гвоздями торгуют. Ни шмоток приличных, ни бытовой техники. Ладно, подхожу к одной бороде, спрашиваю, где тут Ерошкины сыновья. Стоит дурак дураком, глазами хлопает. Второго, третьего спросил, тоже ни бе, ни мэ. Жмутся да в затылках чешут, будто фамилии такой сроду не слыхали. Тут подходит мент с усами шире плеч, городовой по-ихнему. «Кто таков?» – спрашивает. «Все нормально, сержант», – говорю. «Я племянник купца первой гильдии Никанора Ерошкина, который и сыновья. Слыхал?» «Нет», – говорит, – «не слыхал. Нету такого купца Ерошкина». И сразу по ментовской привычке документы требует. «Какие тебе документы, дядя?» – объясняю. «Со дня на день город красный возьмут. Они тебе такие документы возле стенки пропишут, карманов не хватит. Рви погоны, сержант, и дуй в эмиграцию, пока не поздно». Короче, гружу его по полной, пальцы веером, все дела, он только хлебал разевает. «Что еще за красные?» – спрашивает. «Темень деревенская, говорю. Если у вас тут еще телевизора нету, так вы хоть радио слушайте. Война гражданская идет, большевики наступают, царя убили. Неужели не слышал?» Тут это чудо с усами надувается, как мишка олимпийский. Ну, прям полетит сейчас. И хватает меня за воротник. «Я тебе вот покажу, царя орет. А ну, пошли в околоток. И давай в свисток дуть. Аж уши заложил». Смотрю, с другого конца коридора бегут двое таких же. Ну, думаю, пора когти рвать. Выхватываю баллончик из кармана. Я же не с пустыми руками полетел. Готовился. И пшик ему прям в усы. Он и завалился с непривычки. И с ним еще пара мужичков. Зацепило их, видно. Еще катаются, ничего понять не могут. Остальные разбираться не стали. Увидели такое дело, да как дернут от меня в разные стороны. Смели и тех двух ментов, что на помощь бежали. И два прилавка в щепки, и окно даже высадили. Ну и я, не будь дураком, ноги делаю. Через прилавок перепрыгнул и по подсобкам. Я же у нас в гостином год экспедитором работал. Каждый закоулок знаю. По лестнице наверх, два коридора прямо и направо, и вот я уже на другой линии. На ходу подцепил телогрейку какую-то, надел, чтобы не очень выделяться, и постепенно ход сбавляю. Тут чувствую потише, паники не слышно, народ делом занят, ящики штабелюют, бочки катают, матерятся, в общем, все спокойно. Ну, я такой деловой иду, будто ни при чем. Смотрю, стоит мужик, мнет папироску и газетку полистывает. Ага, думаю, ну-ка, я разговорю с ним. Подхожу, вынимаю «Мальборо». «Огоньку не найдется?» – спрашиваю. А сам тут же ему пачку под нос. «Моих не желаете? Угощайтесь». Берет он сигарету и, вижу, не знает, какой страной ее в рот совать.
12: «Это откуда ж такие?»
11: «Американские, говорю, с угольным фильтром».
12: «От черти, что только они напридумывают».
11: Закурили. «Что пишут?» – спрашиваю. «Как успехи на фронтах?»
12: «На которых фронтах?»
11: Вот те раз думаю, а сам в газетку заглядываю, неужели и там о красных ни слова? И вдруг вижу, под самым заголовком крупно дата 12 мая 1901 года. Я сразу и не понял.
12: Что это, говорю, вы такие старые газеты читаете? Не подвозят?
11: Почему старые? Третьего дня из уезда самое свежее. Ну, до меня и дошло, наконец. Машина твоя, чтобы ей пусто было, не в тот год меня законопатила. В 901 вместо 918-го. Я чуть не разревелся там. Ну, все понятно, говорю. Базаров нет. Конечно, какой тут может быть Ерошкин? Никто тут никакого Ерошкина еще не знает. И тут мужик вдруг
12: почему не знаем? Знаем. Никишка Ерошкин у Вахлаковых приказчиках. Да он в лавке с крали лясы точит.
6: И пальцем тычет куда-то. Я как подорванный пулей туда вбегаю в лавку и вижу, точно он!
12: Какие там сыновья? Сопляк сопляком! Стоит с девахой какой-то базарит. Ерошкин, спрашиваю?
6: Ерошкин.
12: Ах ты, мать твою, наконец-то повезло! Только слышу вдруг по коридору, будто табун лошадей ломится. Топот, свист, крики. Держи его опять! Вон он в лавке! Глянул. А там целая рота ОМОНа местного, да шашками наголо, меня ищут. Ну, я деваху шуганул оттуда, чтобы не мешалось, а этого пацана взял за шкварник и говорю: как разбогатеешь через 17 лет, так не прячь, дурила, клад в амбаре, красные его там найдут, и тебя же за него и шлепнут. А зарой лучше в сыром овраге под старой ивой, там одна такая. За это правнуки тебе спасибо скажут. Только всего и успел объяснить. Вваливается вся толпа и ко мне. Я к стене, руками уперся, ноги расставил. Сдаюсь, ору! Не стрелять! Добровольно отпускаю заложников! И глаза закрыл. Ну, думаю, сейчас бить начну. Стою, жду. А куда деваться? Ну, не бьют почему-то. Замерли. Тишина мертвая. Я осторожно глаза открыл. Темень, хоть глаз выколи. Холодно. Тут дошло до меня, что я опять в твоей этой термопальной камере. Выдернуло меня из прошлого. Холод собачий, камера вся сосульками обросла. Еле выбил дверь. Чувствую, дома? В смысле, тут, в нашем времени. Только тьма во всем институте. Чуть с подъемника не слетел, когда спускался. Тебя будить не стал. Чувствую, что наделал дело с этим электричеством. Заложишь еще? В общем, кое-как выбрался за территорию и рванул прямиком в сырой овраг под старую иву. А там... Ты можешь себе представить? Хрен ночевал! Нет уклада!
0: Саня похлопал себя по карманам, достал Мальборо и, не предложив мне, прикурил от свечки.
12: Вот она, ваша машина времени, чтоб ей ни дна, ни покрышки!
3: Так а мы при чем здесь?
0: Меня вдруг пробило на нервный хохот.
12: Не поверил, видно, тебе прадед-то.
0: За психа принял.
12: Ты радуйся, что вернулся благополучно. Благополучно, взбеленился Саня. А это что за хрень?
0: Где? Я огляделся.
12: Вот где!
0: Ерошкин взмахнул рукой. Я думал, он хочет меня ударить, и инстинктивно закрылся кулаками, но вдруг понял, что он имеет в виду. Словно в луче стробоскопа рука его отпечаталась веером четких силуэтов.
4: Ух ты! Что за фокус?
12: Фокус!
0: Совсем остервенился Саня.
12: В гробу я видал ваши фокусы! А это что такое, я спрашиваю?
0: Он поставил свечу на стол и загородил ее собой.
12: Я выпучил глаза. Огонек свечи был по-прежнему виден, как будто корпусная Санина фигура не стояла на одном месте, а исчезала и появлялась с большой частотой. «Я когда это в зеркало увидел, чуть не сдох», — сказал Саня тихо.
4: «Чего это со мной, а?»
0: «Разберемся», — пообещал я, хотя в голове еще не было ни одной мысли, кроме смутного предчувствия непоправимой беды.
12: «А ну расскажи еще раз, как было дело с Никанором? Подробно, каждое слово».
4: «Ну, как было дело? Говорю же, с девахой он стоял».
12: «Стоп!
0: А нет ли у тебя старых семейных фотоальбомов?» Саня ушел со свечой в другую комнату, долго хлопал там дверцами шкафов и, наконец, вернулся с древним фотоальбомом в сафьяновом переплете.
12: «Вот он, прадед!»
0: Ерошкин раскрыл пахнущий пылью альбом на первой странице.
12: «Ну, а здесь он уже взрослый, с усами. А вот это они вдвоем с прабабкой».
6: «Ух ты, блин!»
0: Саня испуганно поглядел на меня. «Она?» — спросил я, уже зная ответ.
6: «Она! Та самая деваха! А я-то ее так шуганул, что только пятки засверкали! Неудобняк получается!»
12: «Неудобняк?» — простонал я. «Да знаешь ли ты, что натворил? Ты разрешил самый главный парадокс машины времени!»
4: «Как разрешил?» — испугался Саня.
12: «Тупо!» Путешествия во времени считались невозможными именно из-за этого парадокса. Если поехать в прошлое и убить там своего дедушку, то некому будет родить твоего отца, следовательно, и тебя. Значит, некому будет поехать в прошлое и убить дедушку, значит, ты все-таки родишься и так далее.
4: «Ты не убивал я никакого дедушку», — обиделся Саня.
12: «Какая разница? Ты расстроил его брак, следовательно, никто из твоих предков и ты сам не родились, понимаешь?
11: камеру тороида ты не влезал и в прошлое не отправлялся, и не мог помешать прадеду ухаживать за девушкой. Поэтому он благополучно женился, нарожал детей, обзавелся внуками и, наконец, феноменально жадным правнуком. Никакого парадокса времени не существует, если волна изменений распространяется с конечной скоростью. Это же величайшее открытие! Я вскочил и зашагал по комнате.
12: «Открытие!»
11: — задумчиво повторил Саня.
12: «В гробу я видал твое открытие. Это что же выходит, что теперь меня нет?»
11: «Не всегда. То есть то нет, а то есть. В зависимости от фазы».
12: «От фазы?»
11: Саня почесал в затылке.
12: «Понятно. Это типа как у нас на подстанции. Ухватишься по пьяни за провод, а дальше в зависимости от фазы. Либо ты есть, либо чпок, и тебя нету».
11: «Примерно так», — покивал я, чувствуя приближение новой мысли. «Мало того, все, что ты сделал своими руками, тоже будет мерцать».
12: «А что это я своими руками сделал?» — с подозрением спросил Ерошкин.
5: «Ну, мало ли, табуретку там, дачу, дом, дерево, сына».
12: «Я что, папа Карло, что ли, табуретки выстругивать?»
11: Саня был искренне возмущен.
12: «Не было у меня сроду ни дачи, ни дома. А если и будут, то куплю готовые. Зачем самому-то горбатиться? Я всю жизнь прожил, тяпкой травы не измял».
11: «А дети?» Мне вдруг вспомнилось, что я никогда не слышал о семье Ерошкина.
12: «Я за безопасный секс!» — отрезал Саня.
11: «Ну что ж...» Я вздохнул с облегчением. «Значит, человечеству можно считать повезло. У него будет только один мерцающий гражданин. Можно сказать, музейная редкость».

0: Ну и, конечно же, добрый вечер, люди, добрый вечер, Элизиум, добрый вечер, весна, добрый вечер, party people.
1: И все.
0: Ну и добрый вечер, да, дорогие наши радиослушатели.

0: Устроитесь поудобнее. Буквально через несколько минут мы начинаем.
1: The human nervous system is a vast communications network.

0: хочу сказать то, что Космопорт ждет гостей на этой неделе, а также всем-всем специальная информация внутри. Также Космопорт ждет очень серьезного гостя 21 числа. Человека по имени Циан. Всем любителям реального весеннего солнечного гоатранса не надо ничего объяснять. Все остальное, наверное, ближе к концу программы. А сейчас сказка.
1: Fertilization is the key to the process of biological development.
2: I had some kind of experiences. I would say mystical experiences.
3: Роджер Железный. Мастер снов. Глава первая. Как неприятно это было с кровью и всем прочим, Рендер сознавал, что дело идет к концу. «Значит, каждая микросекунда должна быть исправлена на минуту», — решил он. Может быть, следовало бы повысить температуру? Где-то на периферии всего тьма остановила свое наступление. Нечто вроде крещендо подсознательного грома остановилось на яростной ноте. Нота эта была квинтэссенцией стыда, боли и страха. Форум застыл. Цезарь трусливо съежился вне яростного круга. Он прикрыл руками глаза, но это не мешало ему видеть. Сенаторы не имели лиц. Их одежды были запятнаны кровью. Голоса их походили на птичьи крики. С нечеловеческой яростью они втыкали кинжалы в поверженное тело. Все, кроме Рендера. Лужа крови, в которой он стоял, продолжала расширяться. Его рука, казалось, поднималась и опускалась с регулярностью механизма. Его горло могло произносить птичьи крики, но он был одновременно и частью сцены, и в стороне. Ибо он был Рендером, творцом. Скорчившись, мучаясь и завидуя, Цезарь выплакивал свой протест.
4: «Ты убил его! Убил Марка Антония, безупречного парня!»
3: Рендер повернулся. Кинжал в его руке был огромным и полностью покрытым кровью. «Ага», — сказал он. Лезвие двигалось из стороны в сторону. Цезарь, колдованный отточенной сталью, покачивался в том же ритме.
4: «Зачем?» – закричал он. «Зачем?»
3: «Потому что», – ответил Рендер, – «он был куда более благородным римлянином, чем ты».
4: «Ты врешь, не поэтому!»
3: Рендер пожал плечами и повернулся к бойням.
4: «Это неправда!» – вопил Цезарь. «Неправда!»
3: Рендер снова повернулся к нему и помахал кинжалом. Цезарь, как кукла, подражал качанию лезвия. «Неправда?» — улыбнулся Рендер. «А кто ты такой, чтобы спрашивать?» «Ты никто! Ты принижен достоинством этого случая. Убирайся!» Краснолицый мужчина вскочил одним прыжком. Волосы его торчали в беспорядке, как вата. Он повернулся и побрел прочь, оглядываясь через плечо. Он отошел далеко от круга убийц, но стена не уменьшилась в размерах. Она сохранялась в электрической прозрачности. Это давало Цезарю ощущение, что чем дальше он отходит, тем более он одинок и отстранен. Рендер обогнул неотмеченный заранее угол и встал перед Цезарем слепым нищим. Цезарь стиснул полы своей одежды.
5: «У тебя сегодня для меня дурное предзнаменование?»
3: «Берегись!» – пронзительно сказал Рендер.
4: «Да!» – вскрикнул Цезарь. «Беречься! Хорошо! Чего беречься?»
3: «Ид».
4: «Да, каких?»
3: «Октябрьских». Цезарь выпустил одежду.
5: Что ты говоришь? Что такое октябрь?
3: Месяц. Врешь, нет такого месяца. Это дата, когда благородный Цезарь должен бояться. Несуществующее время, случай, который никогда не будет отмечен. Рендер исчез за другим углом.
5: Подожди, вернись!
3: Рендер захохотал, и Форум засмеялся вместе с ним. Птичьи крики стали хором нечеловеческой насмешки.
5: «Вы смеетесь надо мной!» – заплакал Цезарь.
3: Форум был духовкой, и пот сделал как бы стеклянную маску на узком лбу Цезаря, остром носу, на челюсти без подбородка.
5: «Я тоже хочу быть убитым!» – схлипнул он. «Это нечестно!»
3: А Рендер взорвал Форум, сенаторов и оскалившегося мертвого Антония на куски, смел их в черный мешок, и последним исчез Цезарь. Чарльз Рендер сидел перед 9 десятками белых кнопок и 2 красными, но не глядел на них. Его правая рука бесшумно двигалась по гладкой поверхности консоли, нажимая одни кнопки, перескакивая через другие, двигаясь дальше, вычерчивая путь, чтобы нажать следующую в серии отзыва. Ощущения задохнулись, эмоции сошли на нет. Член палаты представителей Эриксон познал забвение в колыбели. Мягкий щелчок. Рука Рендера скользнула к концу ряда кнопок. Акт сознательного намерения воли, если угодно, требовал нажатия красной кнопки. Рендер освободил группку и снял корону медузы. Волосы ее направляли и миниатюризировали схему. Он выскользнул из-за стеллажа и поднял крышку. Рендер подошел к окну, сделав его прозрачным, и взял сигарету. 1 минута в колыбели, решил он. Не больше. Это решающая минута. Будем надеяться, что снег пока не пойдет. Но, судя по тучам... Гладкие желтые решетки и высокие башни, тусклые и серые, все тлело вечером. Они окружали вулканические острова, горящие в предвечернем свете, грохочущие глубоко под землей. Это были обильные, нескончаемые потоки уличного движения. Рендер отвернулся от окна и подошел к громадному яйцу, гладкому и сверкающему, лежащему возле его стола. Оно бросило отражение, которое замазало горбинку с носа Рендера, сделало его глаза серыми блюдцами, трансформировало волосы в прочерченный молнией горизонт. Красноватый галстук стал широким языком вампира. Рендер улыбнулся, выпрямился через стол и нажал 2 красную кнопку. Яйцо со вздохом утратило свою непрозрачность. В середине его появилась горизонтальная трещина. Через просвечивающуюся скорлупу Рендер увидел, как Эриксон гримасничает и плотнее сжимает веки, борясь с возвращением сознания и всем тем, что оно содержит. Верхняя половина яйца поднялась вертикально к основанию, показав узловатого розового Эриксона в нижней раковине. Когда глаза Эриксона открылись, он не смотрел на Рендера. Он встал на ноги и принялся одеваться. Рендер воспользовался этим временем, чтобы проверить колыбель. Он вновь наклонился над столом и стал нажимать кнопки. Температурный контроль, полный вид, проверено. Экзотические звуки, он поднял наушники, проверено. На колокольчике жужжание, на звуки скрипки и свист, на крики и стоны, на шум дорожного движения и рокот прибоя. Цепь обратной связи, содержащая собственный голос в анализе, проверено. Общий звук, брызги влаги, запах,

0: Эриксон кивнул. «Смысл эпизода вам должен быть ясен». Эриксон вновь кивнул и, наконец, обрел голос. «Но это действительно было?» – спросил он. «Я имею в виду, что вы конструировали сон и все время контролировали его. Я ведь не просто видел это во сне, но если бы нормально спал. Вы сумели сгрудить на столе все произошедшее для чего-то, на что вы хотели указать, верно?» Рендер медленно покачал головой, стряхнул пепел в южные полушария своей шарообразной пепельницы и встретился взглядом с Эриксоном. «Это правда, что я изменил формат и модифицировал формы. Но вы наполнили их эмоциональным содержанием, продвинули их к статусу символов, соответствующих вашей проблеме. Если бы сон не был действительной аналогией, он не вызвал бы такой реакции. Он был бы лишен тревожного рисунка, который зарегистрировала лента. Вы анализировались уже много месяцев», — продолжал Рендер. «И все, что я узнал, не смогло меня убедить, что ваша боязнь быть убитым не имеет никаких физических оснований». Эриксон уставился на него. «Тогда какого же дьявола эта боязнь у меня есть?» «Потому что, — ответил Рендер, — вам очень хотелось бы стать объектом убийства». Эриксон улыбнулся. К нему начало возвращаться хладнокровие. «Уверяю вас, доктор, я никогда не помышлял о самоубийстве и не имею никакого желания перестать жить». Он закурил. Его руки дрожали. «Когда вы пришли ко мне тем летом, вы уверяли, что боитесь покушения на свою жизнь. Но вы затруднялись сказать, почему кто-то хотел бы убить вас».
1: «Мое положение? Нельзя быть членом Палаты представителей и не иметь врагов».
0: «Однако, — возразил Рендер, — вы, похоже, ухитрились не заиметь их. Когда вы позволили мне поговорить с вашими детективами, я узнал, что они не откопали никакого указания, что ваши опасения имеют реальное основание». «Никакого».
1: «Они смотрели слишком близко или не там, где надо. Видимо, они что-то пропустили».
0: «Боюсь, что нет».
1: «Почему?»
0: «Повторяю, потому что ваши ощущения не имеют никакого реального базиса. Будьте честны со мной. Имели ли вы информацию, откуда бы то ни было, что кто-то ненавидит вас до такой степени, что хочет убить?» «Я получаю множество угрожающих писем.
1: Как и все члены Палаты представителей.
0: И все письма, направленные вам в течение прошлого года, расследовались. Было установлено, что это работа сумасшедших. Можете ли вы предложить мне хоть одно доказательство, подтверждающее ваше заявление?»
2: I stumbled on the Philosopher's Stone. I had the veil of illusion.
0: Эриксон рассматривал кончик своей сигары. «Я пришел к вам по совету одного коллеги. Пришел к вам, чтобы вы порылись в моем мозгу и нашли что-то в том роде, чтобы моим детективам было с чем работать. Может, я кого-то сильно оскорбил или неудачно применил закон, имея дело с...» «И я ничего не нашел», — повторил Рендер. «Ничего, кроме причины вашего недовольства. Сейчас, конечно, вы боитесь услышать ее и пытаетесь отвлечь меня от объяснения своего диагноза».
1: «Нет».
0: «Тогда слушайте. Потом можете комментировать, если хотите, но вы любопытствовали и тратили здесь время, не желая принять то, что я вам предлагал, в десятки разных форм. Теперь я хочу сказать вам прямо, в чем дело, и делайте с этим, что хотите».
1: «Прекрасно.
0: Во-первых, вы очень хотели бы иметь множество врагов обоего пола».
1: «Это смешно!»
0: «Потому что это единственная альтернатива возможности иметь друзей».

0: меня куча друзей. Потому что никто не хочет быть полностью игнорируемым, быть тем, кому никто не имеет по-настоящему сильных чувств. Любовь и ненависть – высшие формы проявления человеческих отношений. Не имея одной и не в силах добиться ее, вы желаете другой формы. Вы так сильно хотели ее, что убедили себя в ее существовании. Но на эти вещи есть психический ценник. Подлинная эмоциональная нужда, отвечая телу желания суррогата, не приносит реального удовлетворения, а дает тревогу и дискомфорт, потому что в этих делах психика должна быть открытой системой. Вы же ищете человеческих отношений вне себя самого. Вы закрыты. То, в чем вы нуждаетесь, вы творите из материала собственного «я». Вы человек, очень сильно нуждающийся в крепких связях с другими людьми. «Дерьмо! Примите это или откажитесь», — сказал Рендер. «Я советую вам принять. Я платил вам полгода, чтобы вы обнаружили, что... Вы говорите, что я все выдумал, чтобы удовлетворить желание иметь кого-то, ненавидящего меня».
1: «Ненавидящего или любящего?»
0: «Правильно. Это абсурд. Я встречаю так много людей, что ношу в кармане записывающий аппарат и камеру на лацкане, чтобы я мог запомнить всех их.
1: Я говорю не о том, что вы встречаетесь со множеством людей.
0: Скажите, этот последовательный сон много значил для вас?»
1: Эриксон немного помолчал. «Да, наконец сознался он. Много.
0: Но все равно ваша интерпретация этого дела абсурд. Но, допустим, просто ради спора, что ваши слова справедливы. Что я должен делать, чтобы избавиться от этих снов?»
1: Рендер откинулся в кресле.
0: «Пустите вашу энергию по другому пути.
1: Встречайтесь с некоторыми людьми не как член правительства, а просто как Джо Эриксон. Делайте с другими то, что можете, что-нибудь не относящееся к политике, скажем, в чем-то соревнуетесь. И вы создадите несколько настоящих друзей или врагов. Желательно друзей. Я все время советовал вам делать это».
0: «Тогда скажите мне еще кое-что».
1: «Охотно».
0: «Допустим, вы правы. Почему я никогда не любил и не ненавидел никого, и меня никто? Я занимаю ответственный пост в правительстве, и я все время встречаюсь с людьми. Почему же я такой нейтральный?»
1: Хорошо знакомый теперь с карьерой Эриксона, Рендер отогнал свои истинные мысли на этот счет, потому что они не имели оперативной ценности.
0: Он хотел бы процитировать Эриксону замечание Данте на этот счет. «О тех душах, которые, не имея добродетели, отрицают небо, а по недостатку существенных пороков отрицают также и ад. Они поднимают паруса и идут туда, куда несет их ветер времени, без направления, без реального направления, к какому порту они прибьются». Такова была долгая и бесцветная карьера Эриксона, карьера мигрирующей преданности политических перемен. Но вместо этого Рендер сказал:
1: «В наше время все больше и больше людей оказываются в таких обстоятельствах. Это происходит из-за растущей сложности общества и обезличивания индивидуума, социометрической единицы. В результате даже влечение к другим особам становится более вынужденным.
0: Сейчас таких много».
1: Эриксон кивнул, и Рендер внутренне улыбнулся. «Иногда нужна грубая линия, а затем нотация», — подумал он.
2: «У меня впечатление, что вы, может, и правы», — сказал Эриксон. «Иногда я и в самом деле чувствую то, что вы только что описали. Единица. Нечто безликое».
1: Рендер взглянул на часы.
0: «То, что вы будете делать, выйдя отсюда, решать, конечно, вам. Я думаю, что вы потратите время еще и останетесь на анализ подольше. Теперь мы оба знаем причину ваших жалоб. Я не могу водить вас за руку и показывать, как вести жизнь. Я могу указать, могу посочувствовать, но без глубокого зондирования. Договоритесь о встрече, когда почувствуете необходимость поговорить о вашей деятельности и соотнести ее с моим диагнозом».
1: «Я приду», — кивнул Эриксон.
0: «Черт побери этот сон. Захватил меня. Вы делаете их такими же живыми, как сама жизнь. Даже еще более живыми. Наверное, я не скоро забуду его».
1: «Надеюсь на это».
0: «Окей, доктор».
1: Эриксон встал и протянул руку. Я, вероятно, вернусь через пару недель. Я сделаю честную попытку к общению. Он ухмыльнулся при этих словах, от которых обычно хмурился. В сущности, начну немедленно. Могу я угостить вас выпивкой внизу за углом? Рендер пожал влажную руку, утомленную действием, как у ведущего актера после очень удачной игры, и почти с сожалением сказал: «Спасибо, но у меня назначена встреча». Он помог Эриксону надеть пальто, подал ему шляпу и проводил до двери. «Ну, спокойной ночи».
2: «Спокойной ночи».
1: Когда дверь бесшумно закрылась, Рендер снова подошел к своей крепости красного дерева и бросил сигарету в южное полушарие. Откинулся в кресле, заложил руки за голову и закрыл глаза. «Конечно, он более реален, чем жизнь», — сказал он в пространство. «Я создал его». Улыбаясь, он вновь просмотрел шаг за шагом последовательный сон, желая, чтобы кто-нибудь из его учителей мог быть свидетелем. Сон был хорошо сконструирован, мощно выполнен и точно соответствовал данному случаю. Но ведь он Рендер, творец, один из 200 особых аналитиков, чья психика позволяла входить в невротические системы и выносить оттуда только эстетическое удовлетворение имитации отклонения, здравомыслящий мастер. Рендер расшевелил свои воспоминания. Его самого тоже анализировали, и как гранитно-волевого ультрапрочного аутсайдера заставляли переносить ядовитый газ фиксации. И он проходил невредимым через химеры искажений, заставляя темную мать-медузу закрывать глаза перед его искусством. Его собственный анализ не был таким трудным. 9 лет назад, как давно это было, он добровольно подвергся инъекции новокаина в самую болезненную область своей души. Это было после автокатастрофы, когда погибли Рут и их дочь Миранда. И он хотел отстранения. Возможно, он не желал вновь обрести переживания. Возможно, его собственный мир теперь базировался на определенной жесткости чувств. Если так, то он достаточно разбирался в путях мозга, чтобы понять это, и, видимо, решил, что такой мир имеет свои преимущества. Его сыну Питеру было теперь 10 лет. Он учился в хорошей школе и писал отцу каждую неделю. Письма постепенно становились все грамотнее, показывая признаки раннего развития, которые Рендер мог только одобрить. Он должен взять мальчика на лето с собой в Европу. Что касается Джилл Девилл. Какая же вычурная, смешная фамилия. Он и любил ее за эту фамилию. Она все больше и больше интересовала его. Он иногда задумывался, не признак ли это преждевременной старости. Его привлекал ее немузыкальный голос, ее беспокойство по поводу неизлечимой родинки на правой стороне ее во время всех других отношений красивого носа. По-настоящему следовало бы немедленно позвонить ей и отправиться на поиски нового ресторана. Но ему почему-то не хотелось. Он уже несколько недель не был в своем клубе «Куропатка и скальпель». Сейчас чувствовал желание поесть за дубовым столиком одному, построенный на разных уровнях столовой с 3 каминами, под искусственными факелами и кабаньими головами, напоминающими рекламу джинов. Итак, он сунул свою перфорированную членскую карточку в прорезь телефона на столе и позади голосового экрана дважды прожужжало.
3: «Алло, куропатка и скальпель», — послушался голос. «Чем могу служить?»
1: «Говорит Чарльз Рендер», — сказал он. «Я хотел бы столик. Примерно через 30 минут».
3: «На сколько человек?»
1: «На меня одного».
3: «Очень хорошо, сэр. Значит, через 30 минут». «Рендер».
1: «Рендер».
3: «Правильно. Спасибо».
1: Он выключил связь и встал. День снаружи уже исчез. Монолитные башни теперь бросали вдаль собственный свет. Мягкий, похожий на сахар снег, падал вниз и превращался в капли на оконных стеклах. Рендер влез в пальто, выключил свет, закрыл внутреннюю дверь. На книге записи мисс Хитчс лежала записка. «Звонила мисс Девилл», прочел.

гараж, где была припаркована его машина. Там было холодно, и его шаги громко звучали по цементу. Под ярким светом его Сциннер С7 казался гладким серым коконом, из которого вот-вот появятся буйные крылья. Два ряда антенн, веером склоняющиеся вперед над капотом, усиливали это впечатление. Рендер прижал свой большой палец к дверце. Усевшись, он коснулся зажигания, и раздалось жужжание одинокой пчелы, проснувшейся в большом улье. Дверца бесшумно закрылась, когда он поднял рулевое колесо и закрепил его на месте. Крутившись по спиральному скату, он подъехал к двери перед выходом наружу. Когда дверь с грохотом поднялась, он включил экран назначения и повернул ручку, которая меняла передачу карты. Слева направо, сверху вниз он сменял секцию за секцией, пока не нашел часть Карнеги-авеню, которую желал. Он пробил эти координаты и опустил руль.

машине, затонувшему обломку, и он, водитель, не может раскрыть рта и заговорить, боится утонуть, и он знает, что когда бы не увидел падающий снег, это где-то белеют черепа. Но 9 лет вымыли большую часть боли, поэтому он также осознавал, что ночью

0: Роджер Железный. Мастер снов. Продолжение. Он быстро ехал по широким дорогам, проносился по высоким мостам, чья гладкая поверхность, сверкающая под фарами, была соткана из листьев дикого клевера, нырял в туннель, где тускло светящиеся стены расплывались, подобно миражу. В конце концов он затемнил окна и закрыл глаза. Он не мог вспомнить, дремал он или нет, и это означало, что, скорее всего, дремал. Рендер почувствовал, что как кар замедляет ход, и подвинул сиденье вперед. Почти тотчас же раздалось жужжание отключения. Он поднял руль, въехал в паркинг-купол, остановился у ската и оставил кар в секции, получив талон от обслуживающего бокс-робота, который торжественно мстил человеческому роду, прокалывая картонный язык всем, кого обслуживал. Как всегда, шум был приглушен, как и освещение. Помещение, казалось, поглощало звук и превращало его в тепло, успокаивало нос и язык вкусными запахами, гипнотизировало ухо живым потрескиванием в трех каминах. Рендер был рад, что ему оставили его любимый столик в углу справа от маленького камина. Меню он знал наизусть, но рьяно изучал его, потягивая Манхэттен и делая заказ соответственно аппетиту. Занятия по формированию всегда возбуждали в нем волчий голод.
1: «Доктор Рендер?»
0: «Да», — он поднял глаза.
1: «Доктор Шалот желает поговорить с вами», — сказал официант.
0: «Не знаю никакого Шалота», — сказал Рендер. «Может, нужен Вендер?» «Это хирург из метро, он иногда обедает здесь». Официант покачал головой.
1: «Нет, сэр Рендер. Вот, взгляните».
0: Он протянул карточку 3/5, на которой было напечатано заглавными буквами полное имя Рендера.
1: «Доктор Шалот обедает здесь почти каждый вечер за последние 2 недели и всегда спрашивает, не пришли ли вы».
0: Задумался Рендер. «Странно. Почему он не позвонил мне в офис?» Официант сделал неопределенный жест.
1: «Ну ладно, скажите, чтобы подошел», — сказал Рендер, допивая Манхэттен, «и принесите мне еще стаканчик». «К несчастью, доктор Шалот не видит», — объяснил официант. «Может быть, вам легче?»
0: «Да, конечно». Рендер встал, оставляя любимый столик, с сильным предчувствием, что сегодня к нему не вернется.
1: «Проводите».
0: Они прошли мимо обедающих и поднялись на следующий уровень. Знакомое лицо сказало «Привет» от столика у стены, и Рендер ответил приветливым кивком ведущему семинар для учеников, которого звали не то Юргенс, не то Джеркинс или еще как-нибудь в этом роде. Он вошел в меньшую по размерам столовую, где были заняты только 2 столика. Нет, 3. Один стоял в углу у дальнего конца затемненного бара, частично скрытый древним рыцарским костюмом. Официант вел Рендера туда. Он остановился перед столиком, и Рендер уставился на темные очки, которые тут же откинулись вверх. Доктор Шалот оказалась женщиной чуть старше 30 лет. Низкая бронзовая челка не вполне скрывала серебряное пятно, на лбу похожее на кастовую метку. Рендер затянулся дымом, и голова женщины слегка дернулась, когда вспыхнул кончик его сигареты. Она, казалось, смотрела прямо в его глаза. Рендер почувствовал себя неловко, хотя знал, что она могла видеть лишь то, что ее крошечный фотоэлектрический фотоэлемент передал в соответствующий участок коры мозга, поимплантированный тонкой, как волос, проволочки, направленной к этому излучателю-конвертеру, горящую сигарету.
1: «Доктор Шалот, это доктор Рендер», — сказал официант.
0: «Добрый вечер», — сказал Рендер. «Добрый вечер», — ответила она. «Меня зовут Эйлин, и я страшно хотела встретиться с вами. Вы не пообедаете со мной?» Ему показалось, что голос ее слегка дрогнул. «С удовольствием», — сказал он, и официант выдвинул ему стул. Рендер сел и заметил, что женщина уже что-то пьет. Он напомнил официанту о своем втором Манхэттене. «Вы уже получили заказ?» — спросил он у официанта.
1: «Нет».
0: «Дайте 2 меню», — начал он, но прикусил язык. «Только одно», — улыбнулась женщина. «Не надо», — поправился он и процитировал меню. «Они сделали заказ». Она спросила: «Вы всегда так?»
1: «То есть держите все меню в голове?»
0: «Только некоторые», — сказал он. «Для тяжелых случаев».
1: «Так о чем вы хотите поговорить со мной?»
0: «Вы врач-нейросоучастник», — сказала она.
1: «Творец».
0: «А вы?»
1: «Я резидент психиатрии стейт-псих. Мне остался год».
0: «Значит, вы знали Сэма Рискомба?»
1: Да, он помог мне получить назначение. Он был моим советником.
0: А мне близким другом. Мы вместе учились в Мининдженте.
1: Она кивнула. Я часто слышала от него о вас. Это одна из причин, почему я захотела с вами встретиться. Он подбодрил меня идти дальше в моих планах, несмотря на мой гандикап.
0: Рендер внимательно оглядел ее. Она была в темно-зеленом вельветовом платье. На корсаже с левой стороны была приколота брошь, вероятно, золотая, с красным камнем, возможно, рубином, контур оправы которого был помят. А может быть, это были два профиля, смотрящие друг на друга через камень. В этом было что-то смутно знакомое, но он не мог сейчас вспомнить. Камень ярко блестел в слабом освещении.
1: Рендер взял у официанта свою выпивку.
0: «Я хочу стать врачом-нейросоучастником», — сказала она.
1: Если бы она обладала зрением, Рендер подумал бы, что она в упор смотрит на него в надежде получить ответ по выражению его лица. Он не сразу понял, что она хочет ему сказать.
0: «Приветствую ваш выбор и уважаю ваши стремления», — сказал он, пытаясь выразить в голосе улыбку. «Дело это нелегкое, и не все желающие становятся учеными».
1: «Я знаю. Я слепа от рождения, мне нелегко было идти так далеко».
0: «С рождения?» — повторил он. «Я думал, что вы недавно потеряли зрение. Значит, вы на последнем курсе и прошли медицинскую школу без глаз?»
1: «Просто поразительно». «Спасибо, но это не совсем так. Я слышала о первых нейросоучастниках, Бартельметре и других, когда была еще ребенком, и тогда же я решила, что хочу стать им. И с тех пор моя жизнь управлялась этим желанием».
0: «Как же вы работали в лабораториях?» – допытывался он. «Не видя образцов, не глядя в микроскоп, а читать все это».
1: «Я нанимала людей читать мне мои записи. Я все записывала на ленту. Все понимали, что я хочу идти в психиатрию, и специально договаривались в лабораториях. Лабораторные ассистенты вскрывали трупы и все мне описывали. Я все знаю на ощупь. И память у меня вроде как у вас на меню».
0: Она улыбнулась.
1: «Качество феномена психосоучастия может определить только сам врач в тот момент вне времени и пространства, когда он стоит среди мира, созданного из ткани снов другого человека, узнает неевклидовую архитектуру заблуждения, а затем берет пациента за руку и свертывает ландшафт. Если он может отвести пациента обратно в обычный мир, значит, его суждения здравы, его действия имеют ценность».
0: «Это все из «Почему нет психометриста в этой службе»?» Автор Чарльз Рендер, ЛМ, отметил Рендер.
1: «Ваш обед на подходе», — сказал он, поднимая свой стакан, в то время как перед ним ставили быстро зажаренное мясо.
0: «Это одна из причин, по которой я хотела бы встретиться с вами», — продолжала она, тоже подняв стакан, когда к ней пододвинули блюдо. «Я хочу, чтобы вы помогли мне стать творцом». Ее туманные глаза, пустые, как у статуи, вновь обратились к нему.
1: «У вас совершенно уникальное положение», — начал он. «Еще никогда не бывало нейросоучастника слепого от рождения. По очевидным причинам. Мне надо бы рассмотреть все аспекты ситуации, прежде чем советовать вам что-либо. Но давайте сначала поедим. Я проголодался».
0: «Ладно.
1: Но моя слепота не означает, что я ничего не увижу».
0: Он не спросил ее, что она имеет в виду, потому что перед ним стояла первоклассная грудинка, а рядом бутылка шамбертена. Когда она подняла из-под стола свою левую руку, он заметил, что она не носит колец.

Интересно, идет ли еще снег, начал он, когда они пили кофе. Он шел чертовски сильно, когда я выезжал в купол. Надеюсь, что идет, сказала она. Хотя он рассеивает свет, и я совершенно ничего не вижу. Но мне приятно чувствовать, что он падает вокруг и бьет в лицо. Как же вы ходите? Моя собака Зигмунд. Сегодня я дала ей выходное. Она улыбнулась. Может везти меня куда угодно. Это мутированная овчарка. Ого, Рендер заинтересовался. Он говорит? Она кивнула. Эта операция прошла у него не так успешно, как у других. В его словаре приблизительно 400 слов, но мне кажется, ему больно говорить. Он вполне разумен. Вы как-нибудь с ним встретитесь. Рендер немедленно начал размышлять. Он разговаривал с такими животными из недавней медицинской конференции и был поражен сочетанием их способности рассуждать с преданностью хозяеву. Перемешанные как попало хромосомы с последующей тонкой эмбриохирургией давали собаке мозг шимпанзе. Затем требовалось еще несколько операций для производства вокальных способностей. Большая часть таких экспериментов кончалась неудачей, а примерно дюжина годовалых щенков, у которых все прошло успешно, были оценены в 100 тысяч долларов каждый. Тут он сообразил, что камень, брошенный из Шалот, подлинный рубин. И он начал подозревать, что ее поступление в медицинскую школу базировалось не только на академических знаниях, но и на солидном доходе выбранного ею колледжа. Но, может быть, это и не так, упрекнул он себя. «Да», — сказал он, — «вы могли бы сделать диссертацию на этих собаках и их неврозах. Этот сын овчарки-самки когда-нибудь упоминал о своем отце?» «Он никогда не видел своего отца», — спокойно ответила она. Он вырос вдали от других собак. Его поведение вряд ли можно назвать типичным. Не думаю, что вы когда-нибудь изучали функциональную психологию собаки-мутанта. Вы правы, согласился он. Еще кофе? Нет, спасибо. Решив, что пора продолжить беседу, он сказал. Итак, вы хотите стать творцом? Да. Терпеть не могу разрушать чьи-то высокие стремления. Ненавижу. Если же они вовсе не имеют реальной основы, тогда я безжалостен. Таким образом, честно, откровенно и со всей искренностью, я не вижу, как это можно устроить. Ведь, может, вы и хороший психиатр, но, по моему мнению, для вас физически и умственно невозможно стать нейросоучастником. По моим понятиям... Подождите, сказала она. Давайте не здесь. Я устала от этого душного помещения. Увезите меня куда-нибудь, где можно поговорить. Я думаю, что смогла бы убедить вас. Почему бы и не поехать? У меня уйма времени. Ну, конечно, выбираете вы. Куда? Слепой виток. Он подавил смешок при этом выражении, и она открыто засмеялась. Прекрасно, сказал он, но мне хочется пить. Тут же на столе выросла бутылка шампанского в пестрой корзине с надписью «Пейте, пока едете в машине». Он подписал счет, несмотря на протесты мисс Шалот, и они встали. Она была высокой, но он еще выше.

0: «Слепой виток». Одно название для множества мест, вокруг которых идет машина с автоуправлениями. Пронестись по стране в надежных руках невидимого шофера с затемненными окнами в темной ночи под высоким небом, летать, атакуя дорогу под похожими на четырех призраков жужжащими пилами, начать со стартовой черты, закончить в том же месте, так и не узнав, куда вы едете и где были. Это, вероятно, возбуждает чувство индивидуальности в самом холодном черепе, дает познание себя через добродетель отстранения от всего, кроме чувства уважения, потому что движение сквозь тьму есть высшая абстракция самой жизни. По крайней мере, так сказал один из главных комедиантов, и все смеялись. И в самом деле феномен под названием «слепой виток» первым стал превалирующим, как можно было предполагать, среди некоторых молодых членов общества, когда управляемые дороги лишили их возможности пользоваться своими автомобилями или какими-нибудь более индивидуалистическими способами, которые заставляли хмуриться начальство контроля нерационального движения. Надо было что-то делать. И сделали. Сначала гибельная реакция вызвала инженерный подвиг отключения радиоконтроля машины после того, как она вышла на управляемое шоссе. Это кончилось тем, что кар исчезал из поля зрения монитора и переходил обратно под управление пассажиров кары. Монитор, ревнивый как бог, не мог терпеть отрицание запрограммированного вседозвония и метал громы и молнии на контрольную станцию ближайшую к точке последнего контакта, чтобы выслали крылатых серафимов на поиски ускользнувшей машины. Но часто серафимы прибывали слишком поздно, потому что дороги имели хорошее покрытие, и удрать от преследования было сравнительно нетрудно. Зато другие машины вынуждены вели себя так, словно бунтарей вообще не существовало. Запертый на медленно идущей секции шоссе, нарушитель подвергался немедленной аннигиляции в случае превышения скорости или сдвига с правильной схемы движения, даже при теоретически свободном положении, потому что это вызывало частые аварии. Позднее мониторные приборы стали более искушенными и механизировали обгон, уменьшив аварийные инциденты, следующие за таким действием, но вмятины и ушибы оставались. Следующая реакция была основана на очевидности. Мониторы пропускали людей туда, куда те желали, только потому что люди говорили, куда они хотят ехать. Человек наугад, нажимающий кнопку координат, не сообразуясь с картой, либо оставался на стоянке, где вспыхивало табло «Проверьте ваши координаты», либо оказывался внезапно отогнанным в любом направлении. Позднее люди нашли некое романтическое очарование в том, что предлагала скорость, неожиданные зрелища и свободные руки. Таким образом, все узаконилось. Стало возможным проехать так по двум континентам, если достаточно денег и избыток выносливости. Как и всегда в таких делах, практика распространялась вверх по возрастным группам. Школьные учителя, ездившие только по воскресеньям, пользовались дурной репутацией, как отстаивающие преимущества подержанных машин. «Таков путь к концу мира», — говорил комик. Конец это или нет, но кар, предназначенный для движения по управляемым дорогам, был эффективной единицей движения, укомплектованным туалетом, шкафом, холодильным отделением и откидным столиком. В нем даже можно было хорошо спать. Двоим свободно, четверым в некоторой тесноте. Случалось, впрочем, что и троим было тесно. Рендер вывел машину из купола в крайнее крыло и остановился. «Хотите ткнуть какие-нибудь координаты?» — спросил он. «Вы уж сами. Мои пальцы знают слишком много». Рендер наобум нажал кнопки. Сциннер двинулся на скоростную дорогу. Рендер потребовал увеличить скорость, и машина вышла на линию высокого ускорения. Фары Сциннера прожигали дыры в темноте. Город быстро уходил назад. По обеим сторонам дороги горели дымные костры, раздуваемые случайными порывами ветра, прячущиеся в белых клубах, затемняемые ровным падением серого пепла. Рендер знал, что его скорость составляет лишь 60% той, какая могла быть в ясную сухую ночь. Он не стал затемнять стекла, а откинулся назад и смотрел в них. Эйлин смотрела перед собой. 10-15 минут они ехали молча. «Что вы видите снаружи?» — спросила Эйлин. «Почему вы не просили меня описать наш обед или рыцарские доспехи возле вашего столика?» «Потому что первый я ела, а второй я ощущала. А тут совсем другое дело. Снаружи все еще идет снег. Уберите его, слева от вас чернота. Что еще?» слякоть на дороге. Когда она станет замерзать, движение замедлится до ползания, пока мы не минуем полосу снегопада. Слякоть похожа на старый черный сироп, начавший засахариваться. Больше ничего? Нет, леди. Снегопад сильнее, чем был, когда мы вышли из клуба. Сильнее, по-моему. У вас есть что-нибудь выпить? Конечно. Они повернули сиденье внутрь кара. Рендер поднял столик, достал из шкафчика два стакана и налил. Ваше здоровье. Оно зависит от вас. Рендер опустил свой стакан и ждал следующего ее замечания. Он знал, что двое не могут играть в Сократа и рассчитывал, что будут еще вопросы, прежде чем она скажет то, что хотела сказать. «Что самое интересное из того, что вы видели?» – спросила она. «Да», – подумал он. «Я правильно угадал». И вслух сказал. «Погружение Атлантиды». «Я серьезно». «И я тоже». «Вы стараетесь усложнять?» Я лично утопил Атлантиду. Это было года 3 назад. О, боже, как она была красива. Башни из слоновой кости, золотые минареты, серебряные балконы, опаловые мосты, малиновые знамена, молочно-белая река между лимонно-желтыми берегами. Там были янтарные шпили, старые, как мир, деревья, задевающие брюхо облаков, корабли в громадный гавани к Санаду, сконструированные так изящно, как музыкальные инструменты. 12 принцев королевства собрались в 12-колонном колизее Зодиака, чтобы слушать играющего на закате грека-тенор-саксофониста. Грек, конечно, был моим пациентом-параноиком. Этиология дала дело довольно сложное, но именно это я ввел в его мозг. Я дал ему на некоторое время свободное правление, а затем расщепил Атлантиду пополам и погрузил всю на 5 фантомов. Он снова заиграл, и вы без сомнения слушали бы его, если вообще любите такие звуки. Он здоров. Я периодически вижу его, но он уже больше не последний потомок величайшего менестреля Атлантиды. Он просто хороший саксофонист конца 20-го столетия. Но иногда... Оглядываясь назад на тот апокалипсис, который я сработал в его видении величия, я испытываю чувство потери красоты. Потому что на один момент его ненормальная интенсивность чувств была моей, а он чувствовал, что его сон был самой прекрасной вещью в мире. Он вновь наполнил стаканы. «Это не совсем то, что я имела в виду», — сказала она. «Я знаю». Я имела в виду нечто реальное. Это было более реально, чем сама реальность, уверяю вас. Я не сомневаюсь, но... Но я разрушил основания, которые вы положили для вашего аргумента. Окей, я прошу прощения. Беру свои слова назад. Есть кое-что, что могло бы стать реальным. Мы идем по краю большой чаши из песка. В нее падал снег. Весной он растает, вода впитается в землю или испарится от солнечного жара, и останется только песок. В песке ничего не вырастет, разве что случайный кактус. В песке никто не живет, кроме змей, немногих птиц, насекомых и пары бродячих койотов. После полуденные часы все эти существа будут искать тени. В любом месте, где есть старая изгородь, камень, череп или кактус, могущий укрыть от солнца, вы увидите жизнь, съежившуюся от страха перед стихиями. Но цвета невероятные, и стихии более красивы, чем существа, которые они уничтожают. «Поблизости такого места нет», — сказала она. «Если я говорю, значит, есть. Я видел его». «Да, вы правы. И не имеет значения, лежит ли это прямо за нашим окном или нарисована женщиной по имени О'Кив, если я это видел». «Утверждаю истинность диагноза», — сказала Эйлин. «Вы хотите говорить со мной о нем?» «Нет, пойдем дальше». Он снова наполнил стаканчики. «У меня ущербные глаза, а не мозг», — сказала она. Он зажег ей сигарету и закурил сам. «Я увижу чужими глазами, если войду в чужой мозг». «Нейросоучастие основано на факте, что 2 нервные системы могут разделить тот же импульс, те же фантазии, контролируемые фантазией. Я могла бы производить терапию и в то же время испытывать подлинные визуальные впечатления. «Нет», — сказал Рендер. «Вы не знаете, что значит быть отрезанным от всей области раздражителя. Значит, что монголоидный идиот может испытывать нечто такое, чего вы никогда не узнаете, и что он не может оценить это, поскольку он, как и вы, еще до рождения осужден судом биологической случайности. Это не правосудие, а чистый случай. Вселенная не изобретает справедливость. Человек — да. Но, к несчастью, человек должен жить во Вселенной». «Я не прошу Вселенную помочь мне. Я прошу вас. Мне очень жаль». «Почему вы не хотите помочь мне?» «Сейчас вы демонстрируете мне главную причину. А именно? Эмоции. Это дело очень много значит для вас. Когда врач в фазе с пациентом, он наркоэлектрически отгоняет большую часть собственных телесных ощущений. Это необходимо, потому что его мозг должен полностью погрузиться в данную задачу. Необходимо также, чтобы его эмоции подвергались такой же временной отставке. Полностью убить их, конечно, невозможно, но эмоции врача возгоняются в общее ощущение хорошего настроения или, как у меня, в артистическую мечтательность. А у вас будет слишком много видения, и вы будете подвергаться постоянной опасности утратить контроль над сном».
1: «Я с вами не согласна».
0: «Ясное дело, не согласна. Но факт, что вы постоянно будете иметь дело с ненормальностью... О силе первого не имеет понятия 99, запятая и так далее процентов населения, потому что мы не можем адекватно судить об интенсивности собственного невроза. Мы отличаем один от другого только когда смотрим со стороны. Вот почему не нейросоучастник никогда не возьмется лечить полного психа. Немногие пионеры в этой области сегодня сами все на излечении. 5 лет назад у меня была клаустрофобия. Требовалось 6 месяцев, чтобы победить эту штуку, и все из-за крошечной ошибки, случившейся в неизмеримую долю секунды. Я передал пациента другому врачу. И это только минимальное последствие. Если вы сглупите в сценарии, то на всю жизнь попадете в лечебницу».

Наступила ночь. Город остался далеко позади, дорога была открытая, чистая. Между падающими хлопьями все больше сгущалась тьма. Сциннер набирал скорость. «Ладно», — согласилась она. «Может, вы и правы. Но я все-таки думаю, что вы можете мне помочь». «Как?» «Приучите меня видеть, тогда образы потеряют свою новизну, эмоции спадут. Возьмите меня в пациенты и избавьте меня от моего страстного желания видеть. Тогда то, о чем вы говорили, не произойдет. Тогда я смогу заняться тренировкой, мое внимание отдам терапии. Я смогу возместить зрительное удовольствие чем-то другим». Рендер задумался. «Наверное, можно, но трудно. И это могло войти в историю терапии. Никто не был настолько квалифицирован, чтобы взяться за такое дело, потому что никто никогда не пытался. Но Эйлин Шалот тоже была редкостью, нет, уникумом, поскольку она, вероятно, была единственной в мире, соединившей необходимую техническую подготовку с уникальной проблемой». Он допил свой стаканчик и вновь налил себе и ей. Он все еще обдумывал эту проблему, когда вспыхнули буквы «перекоординировать». Кар вышел на обходную дорогу и остановился. Рендер выключил зуммер и надолго задумался. Мало кто слышал, чтобы он хвастался своим умением. Коллеги считали его скромным, хотя бесцеремонно отмечали, что в тот день, когда лучший нейросоучастник начал практиковать, стал днем, когда большого гомо-сапиенса стал лечить некто неизмеримо меньший, чем ангел. Оба стакана остались нетронутыми. Рендер швырнул пустую бутылку в задний бункер. «Вы знаете, — спросил он наконец, — что? Пожалуй, стоит попробовать». Он наклонился, чтобы дать новые координаты, но она уже сделала это. Когда он нажал кнопки, и машина повернулась, Эйлин поцеловала Рендера. Ниже очков щеки ее были влажными.

0: Глава вторая. Самоубийство расстроило его больше, чем следовало бы. И миссис Ламберг позвонила накануне и отменила встречу. Так что Рендер решил потратить утро на размышления. Он вошел в офис хмурый, жуя сигарету. «Вы видели?» – спросила мисс Хиджс. «Да». Он бросил пальто на стол в дальнем углу комнаты, подошел к окну и уставился в него. «Да», – повторил он. «Я ехал мимо с прозрачными стеклами».
1: «Вы его знали?»
0: «Я даже не знаю его имени. Откуда мне знать?»
1: «Мне только что звонила Прайс Толли, секретарша в инженерной компании на 86-м. Она сказала, что это был Джеймс Иризари, дизайнер, офис которого дальше по коридору. Далеко, видать. Он, наверное, был уже без сознания, когда ударился. Его отнесло от здания. Если вы откроете окно и выглянете, то увидите слева».
0: «Неважно, Бинни. Ваша приятельница имеет какое-нибудь представление, почему он сделал это?»
1: «Нет, вообще-то». Его секретарша выскочила из комнаты с воплем. Похоже, она вошла в его кабинет насчет какого-то чертежа, как раз тогда, когда он перемахнул через подоконник. На столе лежала записка. «У меня было все, что я хотел, чего ждать». «Занятно, а? Я не хочу сказать смешно».
0: «Что-нибудь известное о его личных делах?»
1: «Женат, пара детишек, хорошая профессиональная репутация, куча работы, разумный, как всякий другой. Он мог позволить себе иметь офис в этом здании».
0: «Господи. И вы узнали все это здесь или в другом месте?»
1: «Видите ли»,
0: — она пожала пухлыми плечами,
1: «у меня в этом улье повсюду друзья. Мы всегда болтаем, когда нечего делать, а Прайс, к тому же, моя заловка».
0: «Вы хотите сказать, что если я нырну в это окно, то моя биография через 5 минут пойдет по кругу?»
1: «Вероятно».
0: Она скривила свои яркие губы в улыбке.
1: «Отдаешь и получаешь взаимно. Но ведь вы сегодня этого не сделаете, а? Знаете, это будет повторение, произойдет нечто вроде спада интереса, и это не получит такой огласки, как в единичном случае».
0: «Вы забываете о статистике», — заметил Рендер. «В медицинской профессии, как и в юридической, такое случается примерно втрое чаще, чем в других областях работы».
1: «Ну да».
0: Она, похоже, расстроилась.
1: «Уходите от моего окна, иначе я перейду работать к доктору Хансену. Он растяпа».
0: Рендер подошел к ее столу.
1: «Я никогда не знаю, когда воспринимать всерьез», — сказала она.
0: «Я ценю ваши заботы. В самом деле ценю. Дело в том, что я никогда не был склонен к статистике. Наверное, за 4 года нервная игра должна была сказаться».
1: «Хотя нет, а вас писали бы все газеты», — задумалась она. «Все репортеры спрашивали бы меня о вас». «Слушайте, зачем это делают?»
0: «Кто?»
1: «Кто угодно».
0: «Откуда я знаю, Винни? Я всего лишь скромный возбудитель души. Если бы я мог точно указать общую подспудную причину и вычислить способ предупреждения таких вещей, это было бы куда лучше моих бросков к новым границам. Но я не могу сделать это по одной причине. Не могу придумать».
1: «Ох».
0: «Примерно 35 лет назад самоубийство в США считалось 9-й причиной смерти. Теперь она 6-я для Северной и Южной Америки. В Европе 7-я, я думаю».
1: «И никто так и не узнает, почему Иризари выкинулся?»
0: Рендер отставил стул, сел и стряхнул пепел в ее маленький сверкающий подносик. Она тут же опорожнила его в корзинку для бумаг и многозначительно кашлянула.
2: «О, всегда можно поразмышлять», — сказал он, — «и человеку моей профессии необходимо подумать. Во-первых, посмотреть, не было ли личных черт, предрасполагающих периодом депрессии. Потому что люди, держащие свои эмоции под жестким контролем, люди добросовестные, может быть, с некоторым предубеждением, занимающимися мелкими делами». Он снова скинул пепел в ее подносик и следил, как она было потянулась вытряхнуть его, но затем быстро отдернула руку. Он осклабился в злой усмешке. «Короче говоря, нечто типичное для людей тех профессий, которые требуют скорее индивидуального, чем группового действия. Медицина, закон, искусство». Он задумчиво смотрел на нее. «Не беспокойтесь», — хохотнул он. «Я чертовски радуюсь жизни».
1: «Ну, вы сегодня несколько унылы».
0: «Пит звонил. Он сломал лодыжку на уроке гимнастики. Они должны были бы внимательнее следить за такими вещами. Я думаю, перевести его в другую школу».
1: «Опять?»
0: «Может быть».
1: Посмотрим.
2: Директор хотел позвонить мне вечером. Мне вовсе не нравится перемещать мальчика, но я хочу, чтобы он окончил школу целым и невредимым.
1: Мальчики не вырастают без одного-двух несчастных случаев. Такова статистика.
2: Статистика не судьба, Винни. Каждый делает свою.
1: Статистику или судьбу?
2: И то, и другое, я думаю.
1: Я думаю, что если что-то должно случиться, то оно случится.
2: А я нет. Я думаю, что человеческая воля при поддержке здравого смысла в какой-то мере управляет событиями. Если бы я так не думал, я не занимался бы своим делом.
1: В машинном мире вы знаете причину и эффект. Статистика — это проверка.
2: Человеческий мозг не машина, и я не знаю причины и эффекта, и никто не знает.
1: У вас знание химика.
2: Вы ученый, док.
1: Так что я троцкистский уклонист, улыбнулся он. А вы когда-то были преподавательницей балета.
2: Он встал и взял свое пальто.
1: Кстати, мисс Девилл звонила. Просила передать, как насчет Сент-Морица.
2: Слишком ритуально, сказал он. Лучше Давос.
1: Самоубийство расстроило Рендера больше, чем следовало бы. Поэтому он закрыл дверь своего кабинета, закрыл лоб, включил фонограф и только одну настольную лампу.
2: «Как изменилось качество человеческой жизни», — записал он, — «после промышленной революции». Он перечитал фразу. С этой темой его просили выступать в субботу. Как обычно, в таких случаях он не знал, что говорить, потому что сказать он мог многое, а ему давали только час. Он встал и начал ходить по кабинету, наполненному теперь звуками 8-й симфонии Бетховена.
1: «Сила вреда», — сказал он, щелкнув по микрофону и включив записывающий аппарат, «развивалась в прямой связи с технологическим прогрессом».
2: Его воображаемая аудитория притихла.
1: Рендер улыбнулся.
2: «Человеческий потенциал для разработки простого вреда умножился масс-продукцией. Его способность вредить психике через личные контакты распространилась в точной пропорции с усилением легкости общения. Но все это предметы общего знания, а не то, что я хочу рассмотреть сегодня. Я хотел бы поговорить о том, что я называю аутопсихомимикрией, самогенерирующиеся комплексы тревоги, которые на первый взгляд кажутся подобными классическими образцами, но в действительности представляют радикальный расход психической энергии. Они характерны для нашего времени». Он сделал паузу, чтобы положить сигарету и сформулировать следующую фразу. «Аутопсихомимикрия – самопродолжающийся комплекс имитации, почти всегда дело, привлекающее внимание. Например, джазист полжизни действовал в возбуждении, хотя никогда не пользовался сильными наркотиками и с трудом вспоминает тех, кто пользовался, потому что сегодня все стимуляторы-транквилизаторы очень слабые. Как Дон Кихот, он шел за легендой, и одной его музыки было бы достаточно, чтобы снять его напряжение». Или мой корейский военный сирота, который жив и сейчас благодаря Красному Кресту, ЮНИСЕФ и приемным родителям, которых никогда не было. Он так отчаянно хотел иметь семью, что выдумал ее. И что дальше? Он ненавидел воображаемого отца и нежно любил воображаемую мать, потому что он был высокоинтеллигентным парнем и слишком сильно стремился к полуистинным традиционным комплексам. Почему? Сегодня каждый достаточно искушен, чтобы понимать освещенные веками образцы психического расстройства. Сегодня многие причины этих расстройств устранены. Не радикально, как у моего теперь взрослого сироты, но с заметным эффектом. Мы живем в невротическом прошлом. Почему? Потому что наше настоящее направлено на физическое здоровье, безопасность и благополучие. Мы уничтожили голод, хотя сирота в глуши охотнее примет пачку пищевых концентратов от людей, которые о нем заботятся, чем горячую еду из автоматического устройства. Физическое благополучие является теперь правом каждого человека. Реакция на это встречается в области ментального здоровья. Благодаря технологии причины многих прежних социальных проблем исчезли, а с ними ушли многие причины психических бедствий. Но между черным вчера и белым завтра огромное серое сегодня, полное ностальгии и страха перед будущим, что не выражается в чисто материальном плане, а представлено упрямыми поисками исторических моделей тревоги.
1: Коротко прожужжал телефон. Рендер не услышал его за 8-й. «Мы боимся того, чего не знаем», — продолжал он. «А завтрашний день был полностью неизвестен.
2: Область моей специализации психиатрии 30 лет назад еще не существовала. Наука способна так быстро развиваться, что становится подлинным неудобством, я бы даже сказал, бедствием для общества. И логическое следствие – полная механизация всего в мире. Он проходил мимо стола, когда телефон зажужжал вновь. Рендер выключил микрофон и приглушил восьмую. Алло. Сент-Мориц. Давос.
1: Чарли, ты страшно упрям.
2: Как и ты, дорогая Джилл.
1: Мы так и будем спорить об этом?
2: Не о чем спорить. Ты заедешь за мной в 5? Он поколебался.
1: Ладно, в 5. Я сделала прическу. Хочу снова удивить тебя.
2: Подавив смешок, он сказал: «Надеюсь, приятно».
1: «Окей, до встречи».
2: Он подождал ее до свидания и выключил связь. Рендер сделал окна прозрачными, выключил свет на столе и посмотрел на улицу. Небо серое, медленно падают хлопья снега, спускаются вниз и теряются в беспорядке. Открыв окно и высунувшись, он увидел место, где Иризаря оставил на земле свою последнюю отметку. Он закрыл окно и дослушал симфонию. Прошла неделя с тех пор, как он сделал слепой виток с Эйлин. Встреча назначена через час. Он вспомнил, как пальцы Эйлин прошлись по его лицу, легко, как листья, изучая его внешность по древнему методу слепых. Воспоминание было не очень приятным, непонятно почему. Далеко внизу пятно, вымытое мостовой, было пустым. Под тонким налетом белизны оно было скользким, как стекло. Сторож при здании поспешно вышел и набросал на пятно соли, чтобы кто-нибудь не поскользнулся и не покалечился.

0: собачьей голове. У Зигмунда не было низкого собачьего лба, идущего слегка поката от морды. У него был высокий, грубый череп, отчего глаза казались посаженными даже глубже, чем сидели на самом деле. Рендер слегка вздрогнул от вида и размера этой головы. Все мутанты, которых он видел, были щенятами, а Зигмунд был вполне взрослым, и его серо-черная шерсть имела тенденцию вставать дыбом, и из-за этого он казался больше, чем нормальный образец породы. Он посмотрел на Рендера, совсем не по-собачьи, и проворчал нечто очень похожее на «Привет, доктор». Рендер кивнул и встал. «Привет, Зигмунд, входи». Собака повернула голову, понюхала воздух в комнате, как бы решая, верить или нет свою опекаемую этому пространству. Затем он утвердительно наклонил голову и прошел в открытую дверь. Все его раздумье длилось не больше секунды. Следом за ним вошла Эйлин, легко держа двойной поводок. Собака бесшумно шла по толстому ковру, опустив голову, словно подкрадываясь к чему-то. Ее глаза не покидали Рендера.
1: «Значит, это и есть Зигмунд?»
2: «Ну, как вы, Эйлин?»
3: «Прекрасно. Да, я страшно хотела прийти и встретиться с вами».
0: Рендер подвел ее к креслу и усадил. Она отстегнула двойной карабин от собачьего ошейника и положила поводок на пол. Зигмунд сел рядом, продолжая внимательно глядеть на Рендера.
2: «Как дела в Стейт-Псик?»
3: «Как всегда. Могу я попросить сигарету, доктор? Я забыл о своей».
0: Он вложил сигарету ей в пальцы, поднес огонь. На Эйлин был темно-синий костюм, стекла очков тоже отливали синим. Серебряное пятно на лбу отражало свет лампы. Она продолжала смотреть в одну точку, когда он убрал руку. Ее волосы длиной до плеч казались немного светлее, чем в тот вечер. Сегодня они были похожи на новенькую медную монету. Рендер присел на угол стола.
1: «Вы говорили мне, что быть слепой еще не значит ничего не видеть. Тогда я не просил вас объяснять это. Но сейчас я хотел бы попросить.
3: У меня был сеанс нейросоучастия с доктором Вискомбом до того, как с ним произошел несчастный случай. Он хотел приспособить мой мозг к зрительным впечатлениям. К несчастью, второго сеанса не произошло».
0: «Понятно. Что вы делали в тот сеанс?» Она скрестила ноги, и Рендер заметил, что они красивые формы.
3: «Главным образом цвета. Опыт был совершенно потрясающий».
0: «Хорошо ли вы их помните? Когда это было?»
3: «Около 6 месяцев назад. И я никогда не забуду их. С тех пор я даже думаю цветными узорами».
0: «Часто?»
3: «Несколько раз в неделю».
0: «Какого рода ассоциации они приносят?»
3: «Никакие специально. Просто они входят в мой мозг вместе с другими стимуляторами в случайном порядке.
0: Например?»
3: «Ну вот сейчас, когда вы задали мне вопрос, я увидела его желтовато-оранжевым. Ваше приветствие было серебряным. А сейчас, когда вы просто сидите, слушаете меня и ничего не говорите, я ассоциирую вас с глубоко синим, даже фиолетовым».
0: Зигмунд перевел взгляд на стол и уставился на боковую панель.
1: «Слышит ли он, как крутится рекордер?» – думал Рендер. «Если да, то знает ли, что это такое и для чего служит? Если так, собака без сомнения скажет Эйлин, хотя та и сама знает об этой общепринятой практике, но ей может не понравиться то, что Рендер рассматривает ее случай как лечение, а не как механический адаптационный процесс. Поговорил бы с собакой частным образом насчет этого, если бы думал, что это что-то даст». Рендер внутренне улыбнулся и пожал плечами.
0: «Тогда я сконструирую элементарный фантастический мир», — сказал он наконец, «и введу вам сегодня кое-какие базисные формы». Она улыбнулась. Рендер посмотрел вниз на миф, скорчившийся рядом с ней и вывесивший язык через чистокол зубов.
1: «Он тоже улыбается», — подумал Рендер.
3: «Спасибо», — сказала она.
0: Зигмунд постучал хвостом.
1: «Ну вот и хорошо», — Рендер положил сигарету. «Сейчас я достану яйцо и проверю его».
0: А в это время он нажал незаметную кнопку. «Немного музыки может подействовать расслабляюще».
3: Она хотела ответить, но увертюра Вагнера смахнула.

0: Слова. Рендер вновь нажал кнопку в тишине. Он сказал: «Ох, я думал, в следующий раз пай». И он коснулся кнопки еще раз. «Вы могли бы оставить Вагнера», — заметила она. «Я люблю его». «Не стоит», — сказал он, открывая шкаф. «Я бы воздержался от этой кучи лейтмотивов». В кабинет вкатилось громадное яйцо. Катилось оно бесшумно, как облако. Когда Рендер подтянул его к столу, он услышал тихое ворчание и быстро обернулся. Зигмунд, как тень, метнулся к его ногам и уже кружил вокруг машины, обнюхивая ее, напружинив хвост и оскалив зубы. «Полегче, Зиг», — сказал Рендер. «Эта машина не кусается и ничего плохого не делает. Это просто машина, как, скажем, кар, телевизор или посудомойка. Мы ею воспользуемся сегодня, чтобы показать Эйлин, как выглядят некоторые вещи».
1: «Не нравится», — громко сказала собака.
0: «Почему?»
1: «Нет слов. Пойдем домой».
0: «Нет», — ответила она. «Ты свернешься в углу и вздремнешь, а я в машине тоже вздремну или вроде этого».
1: «Нехорошо», — сказала собака, опуская хвост.
0: «Иди», — она погладила пса. «Ляг и веди себя как следует». Зигмунд пошел, но заскулил, когда Рендер затемнил окна и коснулся кнопки, трансформирующей его стол в сиденье оператора. Он заскулил еще раз, когда яйцо, включенное теперь в розетку, раскололось в середине и вверх отошел, показывая внутренность яйца. Рендер сел. Его сиденье начало принимать контуры ложа и наполовину вдвинулось в консоль. Рендер сел прямо, ложа двинулась обратно, и снова половина потолка отошла, изменила форму и повисла в виде громадного колокола. Рендер встал и обошел яйцо. Распай говорил о соснах и тому подобном, а Рендер достал из-под яйца наушники. Закрыв одно ухо и прижав микрофон к другому, он свободной рукой играл кнопками. Шорох прибоя утопил поэму. Мили дорожного движения перекрыли ее. Обратная связь сказала: «Сейчас, когда вы просто сидите и слушаете меня и ничего не говорите, я ассоциирую вас с глубоким синим, почти с фиолетовым». Он включил маску и проверил. Раз. Корица, два. Сгнивший лист, три. Сильный мускусный запах змей. И вниз через третий вкус меда, уксуса, соли. И вверх через лилии и мокрый бетон. И предгрозовой запах озона. И все основные обонятельные вкусовые сигналы для утра, дня и вечера. Ложа, как полагалось, плавала в ртутном бассейне, стабилизированные магнитами стенок яйца. Рендер поставил ленты. «Окей», — сказал Рендер, поворачиваясь. «Все проверено». Эйлин как раз клала очки поверх своей сложенной одежды. Она разделась, пока Рендер проверял машину. Его взволновали ее тонкая талия, большие груди с темными сосками, длинные ноги. «Она отлично сложена для женщины ее роста», — подумал он. Но, глядя на нее, Рендер понимал, что главное препятствие, конечно, в том, что она его пациентка. «Готово», — сказала она. Он подвел ее к машине. Ее пальцы ощупали внутренность яйца. Когда он помогал Эйлин войти в аппарат, он увидел, что ее глаза были яркого цвета морской волны. И этого он тоже не одобрил. «Удобно?»
2: «Да».
0: «Окей, устраивайтесь. Сейчас я закрою. Приятного сна». Верхняя часть яйца медленно опустилась. Оно стало непрозрачным, затем ослепительно блестящим. Рендер был смущен своими испорченными рефлексами. Он двинулся обратно к столу. Зигмунд стоял, прижавшись к столу. Рендер потянулся погладить его, но пес отдернул голову.
1: «Возьми меня с собой», — проворчал он.
0: «Боюсь, что этого сделать нельзя, дружище», — сказал Рендер. «Да может, мы в сущности никуда не уходим? Мы подремлем прямо здесь, в этой комнате». Собака, похоже, не успокоилась.
1: «Зачем?»
0: Рендер вздохнул. Спор с собакой был, пожалуй, самой нелепой вещью, какую он мог представить в трезвом виде.
1: «Зиг», — сказал он, — «я пытаюсь помочь ей узнать, на что похожи разные вещи. Твоя работа, бесспорно, прекрасна, вводить ее в этом мире, которого она не видит, но ей нужно знать, как он выглядит, и я собираюсь показать ей».
3: «Тогда я ей не буду нужен».
0: будешь!»
1: Рендер чуть не рассмеялся. Патетичность собаки была такой же почти абсурдной, что Рендер не мог не помочь.
0: «Я не могу исправить ее зрение», — объяснил он. «Я просто собираюсь передать ей некоторые абстрактные видения, ну, вроде дать ей на некоторое время взаймы свои глаза. Усек?»
1: «Нет», — сказал пес.
0: «Возьми мои».
1: Рендер выключил музыку и показал на дальний угол.
0: «Ляг там, как велела Эйлин. Это не очень долго, и когда все кончится, ты по-прежнему будешь водить ее. Идет?»
1: Зигмунд не ответил, повернулся и пошел в угол, опустив хвост. Рендер сел и спустил купол. Операторский вариант яйца. Перед ним было 90 белых кнопок и 2 красные. Мир кончался в темноте под консолью. Он ослабил узел галстука и расстегнул воротник. Рендер достал шлем из гнезда и проверил его. Затем надел на нижнюю часть лица полумаску и опустил на нее забрало шлема. Его правая рука была на перевязи. Постукивающим жестом он включил сознание пациентки. Творец не нажимает сознательно на белую кнопку. Он внушает условия. Тогда глубоко имплантированные мышечные рефлексы выполняют почти незаметное давление на чувствительную перевязь. Та скользит в нужное положение и заставляет вытянутый палец двинуться вперед. Кнопка нажата, перевязь движется обратно. Рендер чувствовал покалывание в основании черепа. Пахло свежескошенной травой. Он вдруг поднялся в громадный серый проход между мирами. Через какое-то показавшееся долгим время Рендер почувствовал, что стоит на странной земле. Он ничего не видел, только ощущение прикосновения информировало его о том, что он прибыл. Такого полного мрака он еще ни разу не встречал. Он пожелал, чтобы мрак рассеялся. Ничего не произошло. Часть его мозга вновь проснулась, а часть, которую он не реализовал, спала. Он вспомнил, в чей мир он вошел. Он прислушался к Эйлин. Услышал страх и ожидание. Он пожелал свет. Сначала красный. Рендер почувствовал соответствие. Значит, это было. Все стало красным. Он находился в центре бесконечного рубина. Оранжевый, желтый. Он оказался в куске янтаря. Теперь зеленый, и он добавил к нему соленые испарения моря, синий и вечерняя прохлада. Он напряг мозг и произвел все цвета сразу. Они закружились громадными перьями. Затем он разорвал их и заставил принять форму. Раскаленная радуга выгнулась через темное небо. Под собой он обнаружил коричневые и серые цвета. Они появились полупрозрачными, мерцающими, исчезающими пятнами. Где-то ощущение страха, но не было и следа истерии, поэтому он продолжал творить. Рендер создал горизонт, и мрак ушел за него. Небо чуть заголубело, и он пустил в него стадо темных облаков. Его усилия создать расстояние и глубину натолкнулись на сопротивление, поэтому он подкрепил картину очень слабым звуком прибоя. Когда он швырял облака, от аудитории медленно пришла концепция расстояния, и он быстро воздвиг высокий лес, чтобы подавить поднимающуюся волну акрофобии. Паника исчезла. Рендер сфокусировал свое внимание на высоких деревьях, дубах, соснах, секвоях. Он раскидал их вокруг, как копья в рваных, зеленых, коричневых и желтых нарядах, раскатал толстый ковер, влажный от утренней росы травы, разбросал с неравными интервалами серые булыжники и зеленоватые бревна, перепутал и сплел ветки над головой, бросил однообразные тени через узкую долину. Эффект был потрясающим. Казалось, весь мир вздрогнул с рыданием, а затем... Сквозь тишину он чувствовал ее присутствие. Он решил, что лучше будет быстро закончить с фоном и создать осязаемые центры, подготовить поле действий. Позднее он может изменить, исправить и улучшить результаты травмы в последующих сеансах, но для начала многое было необходимо. С самого начала он понял, что тишина — это не отстраненность Эйлин, Она приблизила себя к деревьям, траве, кустам и камням, олицетворила себя в их формах, связалась с их ощущениями, звуками, ароматами. Легким ветерком он пошевелил ветви деревьев. За пределами видимости создал плещущие звуки ручья. Пришло ощущение радости. Он разделил его. Она переносила все исключительно хорошо, и он решил расширить опыт. Он пустил свой мозг блуждать среди деревьев. И вот он рядом с ручьем и ищет пыль. Он плыл по воде. Он еще не обрел форму. Плеск превратился в журчание, когда он толкнул ручей на глубокое место над камнями. По его настоянию вода стала выговаривать слова. «Где вы?» — спросил ручей. «Здесь, здесь, здесь и здесь», — повторили деревья, кусты, камни, трава. «Выбирайте одно», — сказал ручей, расширился, обогнул скалу и стал спускаться по склону к голубому бассейну. «Не могу», — ответил ветер. «Вы должны». Ручей влился в бассейн, покружился на поверхности, затем успокоился. «Скорее!» «Прекрасно», — отозвалось дерево. «Минутку». Розовый туман поднялся над озером и потянулся к берегу. «Давайте», — зазвенел он.
2: «Сюда».
1: Она выбрала маленькую иву. Ива качалась на ветру и тянула ветви к воде. «Эйлин Шалот», — сказал Рендер. «Смотритесь в озеро». Ветер усилился. Ива наклонилась. Рендеру было нетрудно вспомнить ее лицо, ее тело. Дерево крутилось, как будто не имело корней. Эйлин стояла в тумане взрыва листьев и со страхом смотрела в глубокое голубое зеркало мозга Рендера в озеро. Она закрыла лицо руками, но все-таки смотрела. «Смотрите на себя», — сказал Рендер. Она опустила руки и посмотрела вниз. А затем стала медленно поворачиваться, изучая себя со всех сторон. «Я чувствую, что выгляжу вполне приятно», — сказала она наконец. «Я чувствую это, потому что вы так хотите, или это так и есть?» Она все время оглядывалась вокруг, ища Творца. «Это так и есть», — сказал Рендер отовсюду. «Спасибо». Взметнулся белый цвет, и Эйлин оказалась одетой в узорчатое шелковое платье. Далекий свет стал чуть ярче. Нижний слой облаков окрасился нежно-розовым. «Что там происходит?» — спросила Эйлин, глядя туда. «Хочу показать вам солнечный восход», — ответил Рендер. «Но я, вероятно, чуточку испорчу его, потому что это мой первый профессиональный солнечный восход для таких обстоятельств». «Где вы?» «Везде». «Пожалуйста, примите форму, чтобы я могла видеть вас». «Идет». «Вашу естественную форму». Он пожелал оказаться рядом с ней на берегу. И оказался. Испуганный визгом металла, он оглядел себя. Мир на миг исчез, но тут же стабилизировался. Рендер засмеялся, но смех замер, когда он подумал кое о чем. На нем были доспехи, стоявшие рядом со столиком в куропатке и скальпеле в вечер его встречи с Эйлин. Она потянулась и потрогала его костюм. «Броня возле нашего стола», — узнала она, пробежав пальцами по пластинам и застежкам. «Я ассоциировала его с вами в тот вечер». «И немедленно сунули меня в него», — прокомментировал Рендер. «Волевая женщина». Броня исчезла. Рендер был в своем светло-коричневом костюме и свободно завязанном галстуке цвета свернувшейся крови и с профессиональным выражением лица. «Смотрите, какой я на самом деле!» Он слегка улыбнулся. «Ну, вот и восход. Я хотел использовать все цвета. Следите». Они сели на зеленую парковую скамейку, появившуюся позади них, и Рендер указал направление. Солнце медленно проводило свои утренние процедуры. Впервые в этом частном мире оно выплыло снизу, как божество, отразилась в озере, разбила облака, и ландшафт задымился под туманом, поднимающимся от влажного леса. Пристально, напряженно вглядываясь в поднимающееся светило, Эйлин долгое время сидела неподвижно и молчала. Рендер чувствовал, что она очарована. Она смотрела на источник всего света. Он отразился в сияющей монете на ее лбу, как капли крови. Рендер сказал: «Вот солнце, а вот облака». Он хлопнул в ладоши, и облака закрыли солнце, и прокатился тихий рокот. «А это гром», — закончил он. Пошел дождь, разбивая озеро и щекоча их лица. Он резко стучал по листьям и с мягким звуком капал с ветвей вниз. Он мочил одежду и приглаживал волосы, слепил глаза и превращал землю в грязь. Вспышка молнии покрыла землю и небо, гром прогремел еще и еще раз. «А это летняя гроза», — говорил Рендер. «Вы видите, как дождь воздействует на растительность и на лес?» «Слишком сильно», — сказала она. «Уберите его, пожалуйста». Дождь тут же прекратился, солнце пробило тучи. «Мне чертовски хочется покурить», — сказала Эйлин. «Но я оставила сигареты в другом мире». В ее пальцах тут же появилась уже зажженная сигарета. «У нее, наверное, слабый вкус», — странным тоном добавил Рендер, внимательно посмотрел на Эйлин и добавил: «Я не давал вам эту сигарету. Вы сами взяли ее из моего мозга». Дым спирально пошел вверх и исчез. «Это означает, что я сегодня второй раз недооценил притяжение этого вакуума в вашем мозгу, того места, где должно быть зрение. Вы исключительно быстро ассимилировались с новыми впечатлениями. Вы даже собираетесь продлить ощупывание их. Будьте осторожны. Сдержите этот импульс».
3: «Как голод», — сказала она.
1: «Наверное, нам лучше сейчас закончить сеанс». Одежда их высохла. Запели птицы.
3: «Нет, подождите, прошу вас, я буду осторожна. Я хочу увидеть многое».
1: «Будет следующий визит», — сказал Рендер. «Но я полагаю, что кое-что можно устроить и сейчас. Есть что-нибудь, что вы особенно хотели увидеть?»
3: «Да, зима, снег».
1: «Окей», — творец улыбнулся. «Тогда закутайтесь в этот мех».

0: После ухода пациентки день прошел быстро. Рендер был в хорошем настроении. Он чувствовал себя опустошенным и вновь наполненным. Он провел первые испытания без страданий и каких-либо последствий. Удовлетворение было сильнее страха, и он с удовольствием вернулся к работе над своей речью. «И что есть сила вреда?» – вопросил он в микрофон и тут же ответил. «Мы живем радостью и болью. Можем огорчаться, можем бодриться, но хотя радость и боль коренятся в биологии, они обуславливаются обществом, и они имеют цену. Огромные массы человечества, лихорадочно меняющие положение в пространстве через города планеты, приходят к необходимости существования ряда полностью нечеловеческого контроля над их передвижением. Каждый день этот контроль прокладывает себе путь в новые области, вводит наши кары, наши самолеты, интервьюирует нас, диагностирует наши болезни, и я не рискую морально осуждать это вторжение. Этот контроль становится необходимым. В конце концов, он может оказаться целительным. Однако я хочу указать, что мы часто не знаем наших собственных ценностей. Мы не можем честно сказать, что означает для нас та или иная вещь, пока мы не удалим ее из наших жизненных условий. Если ценный предмет перестает существовать, психическая энергия, связанная с ним, высвобождается. Мы ищем новые ценности, в которые вкладываем эту энергию, сверхъестественные силы, если угодно, или либидо, если не угодно. И нет такой вещи, исчезнувшей 3, 4, 5 десятилетий назад, которая много значила бы сама по себе. И нет новой вещи, появившейся за это время, которая много вредила бы тем, кто в такой степени управляет ею. Общество, однако, придумывает множество вещей, и когда вещи меняются слишком быстро, то результат непредсказуем. Интенсивное изучение душевных болезней часто вскрывает природу стресса в обществе, где появились болезни. Если схемы тревоги падают на особые группы и классы, значит, по ним можно изучить какое-то недовольство общества. Карл Янг указывал, что когда сознание неоднократно разочаровывается в поиске ценности, оно начинает искать бессознательность. Потерпев неудачу и в этом, оно пробивает себе путь в гипотетическую коллективную бессознательность. Юнг отметил в послевоенных анализах бывших нацистов, что чем больше они хотят восстановить что-то из руин своей жизни, если бы они пережили период классического иконоклазма и увидели, что их новые идеалы также опрокинуты, тем больше они ищут в прошлом и втягиваются в коллективную бессознательность своего народа. Даже их сны были на основе тевтонских мифов. Это в менее драматическом смысле происходит сегодня. Есть исторические периоды, когда групповая тенденция повернуть мозг внутрь себя, повернуть назад, сильнее, чем в другие времена. Мы живем в период донкихотства в первоначальном значении этого слова. Это потому, что сила вреда в наше время – это возможность не знать, отгородиться, и это более не является исключительным свойством человеческих существ. Его прервало жужжание. Он выключил записывающий аппарат и коснулся фонбокса. «Чарльз Рендер слушает».
1: «Это Пол Гертер», – прошепелерил бокс. «Я директор Гиллингской школы».
0: «Да». Экран прояснился. Рендер увидел человека с высоким морщинистым лбом и близко посаженными глазами.
1: «Видите ли, я хочу еще раз извиниться за случившееся. Виною была неисправная часть оборудования».
0: «Разве вы не в состоянии приобрести приличное оборудование? Ваши гонорары достаточно высоки».
1: «Оно было новое! Заводской брак!»
0: «Разве никто не следил за классом?»
1: «Следил, но...»
0: «Почему же он не проверил оборудование? Почему не оказался рядом, чтобы предупредить падение?»
1: «Он был рядом, но не успел. Все произошло слишком быстро. А проверять заводской брак не его дело. Я очень извиняюсь. Я люблю вашего мальчика. Могу заверить вас, что ничего подобного больше не случится».
0: «В этом вы правы. Но только потому, что завтра утром я возьму его и переведу в другую школу, такую, где выполняются правила безопасности». И легким движением пальца Рендер завершил разговор. Через несколько минут он встал и подошел к шкафу, частично замаскированному книжной полкой. Он открыл его, достал дорогую шкатулку, содержавшую дешевенькое ожерелье и фотографию в рамке. На ней были изображены мужчина, похожий на Рендера, только молодой, и женщина с высоко зачесанными волосами и маленьким подбородком. Между ними стояла улыбающаяся девочка с младенцем на руках. Как всегда, Рендер несколько секунд нежно смотрел на ожерелье, потом закрыл шкатулку и убрал снова на многие месяцы.
2: «Бум-бум!» — гремел турецкий барабан.
0: Чик-чик-чик-чик-чира, гремели тыквы. Возникли цвета. Красный, зеленый, синий, божественный, величественный, желтый. Вокруг удивительных металлических танцоров.
1: «Люди?» — спросила крыша. «Роботы?» — спросили непосредственно снизу. «Смотри сам!» — тихо прошелестело по полу.
0: Рендер и Джилл сидели за микроскопическим столиком, к счастью, поставленным у стены, под нарисованными углем карикатурами на неизвестных личностей. Среди субкультур 14-миллионного города было слишком много деятелей. Морща нос от удовольствия, Джилл не сводила глаз с центральной точки этой особой субкультуры, время от времени поднимая плечи к ушам, чтобы подчеркнуть молчаливый смех или слабый протест, потому что исполнители были слишком людьми. Черный робот провел пальцами по лбу серебряного робота, когда они расходились. Рендер делил свое внимание между Джилл, танцорами и скверно выглядевшим пойлом, больше всего похожим на плохой коктейль с водорослями, по которым в любой момент мог подняться кракен, чтобы утащить на дно какой-нибудь беспомощный корабль.
2: «Чарли, я все-таки думаю, что это люди».
0: Рендер выпутал свой взгляд из ее волос и прыгающих колец сережек и осмотрел танцоров на площадке, которая была ниже места, где стоял столик. «Без этих металлических корпусов это могли быть люди. Если так, их танец был исключительно ловкий. Хотя производство легких сплавов не было проблемой, все равно нужен был какой-то трюк, чтобы танцор, закованный с головы до ног в броню, мог прыгать так свободно и как бы без усилий и продолжительное время, да еще без раздражающего внимания и лязга. Беззвучно.
1: Они скользили, как две чайки. Одна покрупнее цвета полированного антрацита, а вторая, как лунный свет, падающий через окно на закутанный в шелк манекен». Даже когда они соприкасались, звука не было. А может, и был, но заглушался ритмами джаза. Бум-бум-чик-чик.
0: Танец медленно перешел в танец анашей. Рендер взглянул на часы. «Слишком долго для нормальных артистов», — решил он. «Видимо, это роботы». Когда он снова взглянул на них, черный робот оттолкнул от себя серебряного футов на 10 и повернулся к нему спиной. Звук столкновения металла не было. «Интересно, сколько стоит такая система?» – подумал Рендер.
2: «Чарли! Не было никакого звука! Как они это делают?»
0: Свет снова стал желтым, потом красным, синим, зеленым. Белый робот отполз назад, а черный крутил шарнир своего запястья кругом и кругом, держа в руках зажженную сигаретку. Раздался хохот, когда он машинально прижал ее к своему гладкому безротому лицу. Серебряный робот атаковал черного. Черный бросил сигарету и снова повернулся к партнеру. Неужели он вновь оттолкнет серебряного? Нет. Медленно, как длинноногие восточные птицы, они снова начали свой танец со множеством поворотов. Что-то в глубине души Рендера забавлялось, но он сам не мог понять, что тут забавно. Поэтому он стал смотреть на кракена на дне стакана.
1: Джилл вцепилась в его бицепс, привлекая внимание к площадке. Пока световое пятно терзало спектр, черный робот поднял серебряного высоко над головой и закружился с ним, выгнув спину и сложив руки ножницами. Сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Затем он завертелся с невероятной скоростью, и полосы спектра вращались все быстрее.
0: Рендер потряс головой, чтобы прояснить ее.
1: Они двигались так быстро, что просто должны были упасть. Люди они или роботы. Но они не упали. Они слились в одну серую фигуру, затем стали замедлять вращение все медленнее, медленнее. Остановились.
0: Музыка смолкла. Затем темнота, наполненная аплодисментами. Когда свет загорелся снова, оба робота стояли как статуи лицом к публике. Затем медленно, очень медленно поклонились. Аплодисменты усилились, роботы повернулись и ушли. Вновь зазвучала музыка, свет стал ярким. Поднялся шум голосов. Рендер убил кракена.
2: «Что ты об этом думаешь?» – спросила Джилл.
0: Рендер сделал серьезное лицо и сказал: «Кто я? Человек, воображающий себя роботом, или робот, воображающий себя человеком?» Он ухмыльнулся и добавил: «Не знаю». Она шутя стукнула его за это по плечу, и он заметил ей, что она пьяна.
2: «Нет», – протестовала она. «Разве чуточку? Не так, как ты».
0: «Все же, я думаю, тебе нужно показаться врачу. Например, мне.
2: Лучше сейчас».
0: «Да уедем отсюда».
2: «Не сейчас, Чарли. Мне хочется посмотреть на них еще раз. Ну, пожалуйста».
0: Если я еще выпью, я не буду способен видеть их.
2: Тогда закажи чашку кофе. Ну, пиво.
0: Я и без этого буду страдать. На площадке начали танцевать, но ноги Рендера как свинцом налились. Он закурил.
2: Итак, ты сегодня разговаривал с собакой.
0: Да, это как-то смущает.
2: Она хорошенькая?
0: Это кобель. И безобразный.
2: Дурачок, я имею в виду хозяйку.
0: Ты знаешь, что я никогда не говорю о делах, Джилл.
2: Ну, ты же сам сказал мне насчет ее слепоты и насчет собаки. Я только хочу знать, хорошенькая она или нет.
0: Ну, и да, и нет. Он сделал неопределенный жест. Знаешь?
2: Повторить то же самое, сказала она официанту, внезапно возникшему из смежного озера тьмы.
0: Он наклонился и тот же быстро исчез. Пропадают мои добрые намерения, вздохнул Рендер. Посмотрим, как тебя будет обследовать пьяный дурак. Вот и все, что я могу сказать. Ты быстро протрезвеешь. Ты всегда так. Гиппократ и все такое. Он фыркнул, посмотрел на часы. Завтра я должен быть в Коннектикуте. Взять Пита из этой проклятой школы. Джилл вздохнула. Она уже устала от этой темы.
2: Мне кажется, ты слишком уж нянчишься с ним. Любой парнишка может сломать ногу.
0: Это издержки роста. Мне было 7 лет, когда я сломал запястье. Несчастный случай. И школа не виновата, что такие вещи случаются.
2: К дьяволу, сказал Рендер, беря свою темную выпивку с темного подноса, принесенного темным человеком. Если они не будут хорошо работать, я найду тех, кто сможет.
0: Она пожала плечами.
2: Ты босс. А я знаю только то, о чем читаю в газетах. И ты все-таки сидишь в Давосе, хотя знаешь, что в Сент-Морице встретил бы лучшее общество.
0: Мы же собирались прокатиться, верно?
2: Я предпочел прокатиться в Давос.
0: Значит, я не каждый вечер выигрываю. Он погладил ее по руке. Со мной ты всегда выигрываешь, милочка. Они вышли, закурили и держались за руки, пока люди расходились с танцевальной площадки и снова тянулись к своим крохотным столикам, а цвета закружились, окрашивая облака дыма от цвета ада до солнечного восхода и обратно. И барабан рухнул. Бом!
2: Тира, тира! О, Чарли, они опять идут сюда.
0: Небо было чистое, как кристалл. Дороги чистые. Снегопад прекратился. Джилл сонно дышала.
2: С-7 выгибался через городские мосты. Если бы Рендер сидел спокойно, он убедил бы себя, что пьяно только его тело, но как только он поворачивал голову, весь мир вокруг начинал танцевать. И тогда он воображал себя спящим и творцом всего этого.
0: Какой-то миг это было правдой.
2: Он улыбнулся, задремывая, но в следующий миг он проснулся и уже не улыбался. Вселенная взяла реванш за его самонадеянность.

лицо. Я говорю, вот как для чего это он? А, у меня за домом прям вот и голубятник. Я извиняюсь за голосовые, я знаю, что это дико всех заебал, но вы только представьте, у меня, короче, тут у меня за домом есть голубятник, короче. И ей всегда занимался мой сосед. Потом он умер, потому что уже старый. Вот. И... Ну, они уже в возрасте старые, а я постоянно смотрю. И порой голуби так летают по солнцу. Да раньше в советское время же не было этих гаджетов, не гаджетов. Вот нам, говорит, по приколу, говорит, было вот голубей запускать. Я такой, ничего себе. Да, я говорю, а что ж дальше будет после вас? Он говорит, да не знаю, что будет. Я говорю, может, я обучусь? Он говорит, ну приходи. Вот. Так что, походу, ребят, у меня будет теперь своя голубятня. Я теперь буду начальник голубей.

меня будет теперь своя голубятня. Я извиняюсь за голосовые, я знаю, что это дико всех заебал, но вы только представьте.

0: Представься.
1: Жил на свете ровный парень. Звали Николай Рептайл.

ничего, что может быть дороже свободы. Ничего, вначале умираешь, а потом ничего.

0: передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

вы захотели стать трезвенником. Вы очень захотели стать трезвенником. Трезвость – норма вашей жизни. Все хорошее на земле сотворили люди трезвые. Только в трезвом состоянии можно хорошо работать, любить, радоваться жизни, иметь хорошую семью.

0: まき元気な
1: カラキカラカ
2: 元気
1: カラキカラカカラキカラカカラキカラカカラキカラカ

Вы сказки любите? Любите? Помните, в одной сказке персонаж жил в телефонной будке? Чебурашкой звали, с ушами с такими. А наш персонаж, он живет в телефонной трубочке и делает ту-ту-ту-ту. Зовут его Мальчик Бананан. Песня называется «Здравствуй, мальчик Бананан».

пожалуйста. У вас нет мальчика

jagana, yada gülana, yelana, yelada, mülküdür.

Chupino.

Однажды один внезапно прозревший гражданин понял, что все есть майя и игра ума. Атман есть Брахман, а сам он трансцендентная фрактальная копия Шивы, Будды и Кришны в одном лице. Освободившись от оков иллюзорного мира, зашел он в гости к мирянам. Увидев, что эти примитивные

гранью разрушающих эмоций гнева. А я просветленный, осознаю свою пустотную природу. И по сути я ничто, и сахарница ничто. И то, что я наклал в сахарницу, тоже ничто. Существует только момент здесь и сейчас. И я уже не тот, кто насрал в сахарницу. И сахарница уже не та, что минуту назад. А вам, хозяевам, нужно просто отпустить сахарницу. Потом он объяснил им, что хозяева напрасно навешивают ему роль нарушителя каких-то человеческих правил, потому что они сами придумывают свои правила и назначают нарушителей. Потомственный Бхагаван из Матич продолжал: «Я не руковожу собой, мною руководит вселенная, Бог сущее. И сам по себе акт насера в сахарнице

дурное восприятие от этого яда. Принять противоядие в виде прощения и раскаяния в слепоте. Отхлебывая чай, новоиспеченный шаман подумал с улыбкой: хорошо быть просветленным шаманом. Ты можешь отменять правила, по которым действует мир, и вместе с этим отменить и сам мир, в котором они действуют. Это очень крутая магия, это настоящая свобода. Хозяин, сидевший молча, не сводя взгляда со святого человека, выслушал его горячий.

Затем наш шаман, закопав поломанными ручками сахарницу под кустами роз, направился в сторону ближайшего травмпункта, бормоча про себя: проклятая Кали-Юга, нет духовности больше в людях.